стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом.

0: чудо.
1: Ведь только мамины глаза
0: поймут, когда твой мир запутан.
2: Она простит тебя за все
3: и будет ждать звонка ночами.
4: И если на душе темно,

море лето с Казак ФМ.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак-ФМ» с тобой. «Казак-ФМ».
2: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

дорогие казаки и казачки! С вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь. Люба, казаки!

0: 7:10, друзья, на часах столицы Кубани. Делаем это утро улыбчивым и радостно приятным. В студии Александра Вольская, Андрей Зиттер. Доброе утро.
1: Доброе утро. Я хочу сказать, подъем страна, подъем Россия. На календаре у нас сегодня четверг, а это значит что?
0: Что?
1: Это финишная прямая практически до выходных.
0: Четверг? У меня такое ощущение, что пятый день понедельник.
1: Ну так, знаешь, невооруженным глазом-то уже видно где-то пятница не за горизонтом.
0: А вон, смотри, в окно заглядывает. Кто? Пятница
1: за шторочкой. И машут ребята. Друзья, просыпаемся, включаем харизму на 70%, а остальные 30% оставим на пятницу. Поехали?
0: Поехали. А давай по праздникам промчимся с тобой.
1: А давай
0: по праздничным дорогам, по праздничным датам.
1: Да.
0: Кто, друзья, сейчас вот именно завтракает и слушает нашу трель утренних пташек, друзья. Да, день сегодня вкусной еды, так что приятного аппетита. Надеемся, что вы себя чем-то вкусненьким порадовали.
1: Да, на завтрак, да? Хотела сказать Всемирный день змеи. Чей ли это праздник?
0: Смотри, какие ассоциации сразу у людей. Почему нет, да?
1: А что? Ну, тоже приятно. Моя змеюшка, моя любимая. Ну, нет, ну, мне такое...
0: А еще, как же, змей ползучий.
1: Вот.
0: Главное, с любовью это говорить.
1: Да, самый, мне кажется, детский праздник, да, такой вот. Хотя и взрослые тоже любят.
0: День рисования на асфальте. Знаешь, такие шедевры порой вот видишь в сети интернета, рисуют, когда да, красивые. Но жалко, что это такое временное явление до первого дождя.
1: Я бы добавила день рисования на...
0: Сеновале.
1: Листьями, на снегу, вот такое.
0: О, а из листвы, кстати, знаешь, какие делают? Девчонки всякие венки красивые делают, поделки там всякие делают интересные. Мне это тоже нравится. Кстати, вот ты знаешь, вот когда отправляешься в дорогу, в путешествие в какое-то, да, что, а лето, как раз сейчас время отпуска, а
1: еще
0: впереди
1: пол-лета.
0: Выходные, да, что, мы же всегда выбираем какую-то, либо природу, ну, да не либо, а в природу, в принципе, мы выбираем, либо это горы, либо это море, либо это лес, вот куда зовет душа.
1: Куда? Друзья, куда? Какой вид отдыха вы предпочитаете? Легки ли вы на подъем? Как вас? Вот встали и пошли? Или встали, полежали, подумали и только потом пошли?
0: А смотри, еще можно что спросить. Какой ваш личный рекорд скорости сбора дорогу от момента принятия решения до закрытия входной двери, друзья? И можно вспомнить самую какую-то безумную поездку в вашей жизни. Пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-22. 20. Будем зачитывать сообщения. Подключайтесь уже скорее.
1: Конечно, рассказывайте.
2: Алло, село!
3: Море, лето. Сказак-ФМ. Частушка для казака. От Татьяны Даниловны Туманян из станицы Нововлад.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
6: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
7: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
8: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7 918 12 111 13. По промокоду «КАЗАК» скидка при первом обращении.
9: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
10: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
11: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
14: Дорогие кубанцы, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Криница».
15: Слушай!

0: утро. И с вами Андрей Зитер и Александра Вольская.
1: Добрейшего, всем замечательно. Александра, вот давай представим с тобой,
0: давай
1: немножко так включим нашу
0: фантазию.
1: Вот телефонный звонок тебе, друзья, зовут уехать через час. Вот твоя первая реакция. Еду или мне нужно 3 дня на сборы? Вот к какому типу людей ты относишься?
0: Еду, но мне нужны сутки, чтобы... Ну, я не могу так, встала и пошла. Оплатиться собрать, косметику, туфельки, ну, смотря, конечно,
1: куда.
0: Даже в горы туфельки.
1: Такая, да, по горным тропам, на каблуках такая. 1, 2, 3, 4, от бедра. Я знаю, что у меня сразу Ералаш, когда друзья звали, выходи, там, да, он сутки напролет собирался, пока играл там в игры какие-то под кроватью, уже зима пришла.
0: А мне сейчас, знаешь, что пришла, какая мысль? А вот ты проверь, позвони мне и скажи, Саша, встала и пошла.
1: Друзья, да, сейчас сразу говорю, слушайте музыку, а мы поехали с Александром отдыхать. Рано нам еще. У нас с тобой другая миссия. Мы с тобой будем людей по утрам, чтобы им было весело. У нас есть сообщение от нашего радиослушателя. Пишет нам...
0: Николай.
1: Николай нам пишет. Здравствуйте, дорогой казачок. Самый лучший отдых – это сходить в лес по грибы. Ох, Николай, возьмите меня с собой. Я обожаю грибы собирать.
0: Я
1: и еще
0: люблю.
1: Сходить в храм помолиться за своих близких. Спасибо большое. Николай у нас из станицы Отрадная. Всей станицы Отрадная. Доброе утро.
0: Друзья, ну а если вдруг вы не знаете, куда вам поехать отдыхать, в горы, там, в лес, неважно, то у нас есть для вас же отличная новость. У нас конкурс проходит. И что вам нужно сделать? А признаться-то всего лишь навсего своей второй половинке. С большими буквами нам в Максе написать. Большими буквами слово «любовь» по номеру 8-928-401-2020. И, конечно же, написать искреннее признание в любви. И самое красивое, лучшее прозвучит в эфире. А автор этого лучшего, как говорится, получит сертификат на проживание в городе, отеле «Бархатные сезоны». Поэтому...
1: Пишите, друзья.
0: Самое главное, первое слово должно быть
1: пометка.
0: Большими буквами, пометка «любовь».
1: А дальше уже все признание в любви. Самое оригинальное прозвучит у нас в эфире признание. А вот 22 июля уже наши коллеги объявят победителя. И отправляясь из дома на работу, по делам, на прогулку, на пробежку, возьмите нас с собой, друзья.
0: И скачайте. В горы можно взять, и в лес можно за грибами.
1: Легко, да. И скачайте приложение «Радио Казак FM» на свой смартфон. А еще нас можно слушать через умную колонку. Нас можно слушать на сайте kazak.fm и в социальных сетях нашей радиостанции. Что, сочетаем приятное с полезным.

0: 99 FM в Армавире. Включай.
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, опять у меня ровно не получается рисовать.
3: Ничего страшного, дочь. Давай сотрем эту линию ластиком.
0: А как он стирает то, что нарисовано карандашом?
3: С помощью силы трения. Она возникает, когда ты трешь резинкой по линии, нарисованной на бумаге. В этот момент там возникает электростатическое напряжение, то есть вырабатывается маленькое электричество. А линия на бумаге оставляет графит, из которого состоит стержень простого карандаша. При этом они не впитываются в лист, а просто остаются сверху. И вот ты трешь, а частички графита легко отделяются от бумаги и прилипают к стерке. А линия тем временем исчезает.
0: А цветной карандаш так можно стереть? Или ручку?
3: К сожалению, нет. Стержни цветных карандашей состоят не из графита, а, как правило, содержат цветной воск. Частички воска не прилипают к ластику, поэтому цветные карандаши практически не стираются резинкой. А следы шариковой или гелевой ручки или фломастера в бумагу впитываются глубоко, поэтому необходимо снять очень толстый слой, чтобы удалить следы чернил.
0: А если потереть сильно-сильно?
3: Потереть-то можно, но, знаешь, есть такая загадка. 3 до 3 до 3, что будет?
0: Сейчас посчитаю.
3: Сколько ни считай, а получится дырка, которую протрешь.
0: Так нечестно, папа. Это я тебе всегда загадки должна загадывать.
2: Папа знает.

0: день, конечно, лучше начинать с любви, с признаний, говорить хорошие, прекрасные слова своим дорогим, да, и любимым. Друзья, у нас продолжается конкурс признаний в любви. Пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020 с пометкой крупными буквами «Любовь». А вот далее уже признавайтесь в любви своей второй половине, чем оригинальнее, чем чувственнее оно будет звучать в ваших текстах.
1: Чтобы мы аж расплакались.
0: Да. Как это правильно?
1: Растрогались,
0: да, кстати, расторглись. Вот, и победитель самого лучшего признания в любви получит сертификат на проживание 3 дня и 2 ночи в городе-отеле.
1: Да, спонсор город-отель «Бархатный сезон», и это первая линия Черного моря на федеральной территории «Сириус», высшая категория пляжа и отдыха для всей семьи. Друзья, здесь есть все необходимое для комфортного отдыха. Любите спорт, футбольные поля, пожалуйста, бизнес, конференц-залы, аквазона, детские спортивные площадки. Любите покушать? Пожалуйста, вам столовые, магазины и кафе. Хотите навести себе красоту и своим близким? Центр здоровья, салоны красоты и спа.
0: И при бронировании на сайте города-отеля промокод «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября. Друзья, поторопитесь с признанием в любви, потому что остается не так уж много времени, а 22 июля уже в эфире мы услышим имена и фамилии победителя, который отправится со своей второй половиной
1: отдыхать.
0: Да, а мы сегодня говорим об отдыхе. Какой отдых мы выбираем? Море, горы, лес и так далее. Но, да, Саша мне уже показывает, да. У нас пришло сообщение от Николая. Саш, поплакать успела тут уже
1: Николай, вы тронули мое сердце. Я прям,
0: Так, не реветь, отставить. С утра пораньше.
1: Да, очень мило.
0: Довели мою соведущую до слез. Ну, хорошо, что эти слезы радости, я так сказал. Да, очень трогательное сообщение, оно очень большое. Так что, Николай, спасибо вам огромное.
1: Да, мне понравилось, что, знаете, Николай вот прям сердечками отметил. Так столько сердечек, цветочков. И он пишет: любимая моя, он супруги. А если супруга Николая слышит, что я хочу сказать, что потрясающе у вас, скорее всего, муж. И говорит, он пишет, он красивый, он благодарит ее за вообще за все старания в трудные минуты.
0: Мне нравится еще здесь. Я особо благодарю тебя за то, что мне помогаешь сохранить рассудок. Мой, когда я умею чуть-чуть. Ну, вот, да, такой не будем.
1: Очень красивая.
0: Все читать. Да, спасибо огромное. Ну что, мы отправимся дальше. Уже у нас впереди рубрика культурных событий, в которых мы рассказываем о мероприятиях, которые проходят в Краснодаре, куда можно сходить, что посмотреть, и несмотря на то, что неделя рабочая, время для отдыха находить надо.
1: Да, куда, как, насколько быстро можно сходить и собраться? Вот тебе позвонили и сказали, пошли в театр. Сколько тебе нужно времени?
0: А у меня все на вешалочке уже готово. Это для театра, это для музея, да, это для выставки, это для теннисного корта, это для спортзала. У меня там все приготовлено. Так что, знаешь, мне труда не составит просто отказаться.
1: Поэтому, друзья, слушайте нас и выбирайте, куда пойти.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Кубанское лето в самом разгаре, и мы это Александра Вольская и Андрей Зитер, подготовили для вас подборочку культурных событий этой недели, чтобы ваши июльские вечера прошли, конечно же, интересно. Андрей, глаголь.
2: Я готов. Мое зрение, мой интерес упал на одно мероприятие. Давайте расскажу. 16 июля впервые в России выставка «Восточная душа поднебесная». Музей-заповедники имени Фелицина. Там она, собственно говоря, и проходит. Художница Диньшань, город Пекин. Впервые в России, друзья. Основой для работ послужила редкая рисовая бумага, которая 30 лет, представляете, выдержка, 30 лет. Созданная она вручную из волокон коры сандалового дерева. А вот такие цветочные акценты, даже цветовые акценты, я бы даже правильно сказал, до выставки, они продиктованы самой землей. И художник использует натуральные минеральные пигменты, камни различных пород, вручную измельчают в порошок, добавляют туда природный клей, и вот полученная вот эта пыль из камней, да, она вот смешивается с клеем, и вот такая вот каменная живопись получается, она, во-первых, не тускнеет веками, сохраняя вот такую первозданную энергию минералов, лазурита, малахита и охры. Я пойду смотреть.
1: Ты знаешь, когда мы с тобой вот выбирали, да, куда сходить, что посмотреть, и ты мне вот рассказываешь про эту выставку, настолько заинтересовала, что я... Возьми меня с собой.
2: Хорошо, только давай так, я тебе позвонил, ты сказала, да, они сутки будешь собираться, выставку закроют.
1: Платье. Хорошо, друзья, а я вас приглашаю 17 июля в 18.00 и 18 июля в 11.00 в Краснодарский краевой театр кукол, потому что там состоятся премьерные показы спектакля «Волшебник изумрудного города», приуроченного к 135-летию ее автора Александра Волкова. Чтобы, конечно же, это знакомая история о девочке Элли и ее верном щенке Татошке, будет, конечно, интересно для разного поколения. Чтобы увидеть спектакль «Волшебник изумрудного города», зрителям, внимание, придется надеть зеленые очки, которые будут выдавать при входе в зрительный зал. Ведь в сказке без них было невозможно попасть в стены изумрудного города.
2: Ну что, пойдем с тобой путешествовать. У тебя есть туфли специальные? Главное, чтобы не было ветра, а то нас с тобой как Татошку унесет вместе. Еще одно мероприятие, которое тоже порадовало своим таким анонсом, и музыка, которая будет там звучать 17 июля в 19.00 в музыкальной гостиной Краснодарской филармонии, состоится авторский вечер ансамбля «Гильца». Песни этого коллектива звучат и у нас в треках радиостанции «Казак-ФМ». Девчонки часто бывают у нас в гостях. Что в концерте? В концерте прозвучат любимые песни бардов Олега Митяева, Юлия Кима, песни композитора Григория Пономаренко. Ансамбль исполнит песни из кинофильмов и хиты российской эстрады, которые знает и любит вся страна. И вечер, конечно, не обойдется и без сюрпризов. Ансамбль «Гильца» готовит для своих зрителей несколько премьер, которые станут настоящим украшением программы, считают так наши артисты. Друзья, не упустите возможность провести летний вечер в атмосфере прекрасной музыки.
1: Ну, вот такие вот мероприятия, которые мы с Андреем вам рекомендуем пойти, друзья. Ну, а дальше что у нас? Конечно же, рубрика «Ленивые варенички», где вы можете написать ваши приветы, поздравления для любимых и родных нам в Максе +7 928 401 2020. А еще лучше можете звонить

0: Ленивые варенички, друзья, рубрика приветов и поздравлений. Они уже приходят к нам, пишет нам Екатерина. Доброе утро, Казак ФМ. Поздравьте, пожалуйста, сегодня мою бабушку и дедушку с бриллиантовой свадьбы. 60 лет, друзья.
1: Ах, как это красиво, какая красивая цифра. И Екатерина пишет: любимые наши бабуля и дедуля Людмила и Виктор, поздравляю вас с бриллиантовой свадьбой. 60 лет рука об руку, это целый век, полный взаимопонимания, поддержки и терпения. Ваша пара — это настоящее сокровище для всех нас. Пусть здоровье не подводит, а каждый день приносит только приятные моменты. Живите долго и счастливо, радуйте своей улыбкой и будьте всегда рядышком друг с другом. Примите наши поздравления. Это написали внучка Екатерина, правнук Тамерлан, и от сына Игоря, и от внучки Ники.
0: И мы всей командой Казак ФМ от утреннего шоу «Село» тоже присоединяемся к этому поздравлению. Да, очень трогательный момент, друзья. Ну что, мы отправляемся дальше. А у нас привет. Куда отправим?
1: А привет, Саша, мы отправим в Курганинский район, в хутор «Красное знамя».
0: Друзья, доброе вам утро и хорошего настроения. Ну что, ждем новости от Юлии Сороки. Ну и, конечно, музыка хорошая будет.
2: Спонсор часа — компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8 800 100 04 01. Время строить. Время брать.
4: Ой, да как же поют земляки. Эх! Знай наших!
5: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на

0: Прекрасное утро четверга, дорогие наши. И встречаем мы вместе с нами, с Александрой Вольской и Андреем Зитером в эфире. Но выходные-то не за горами, и у нас тут не втерпешься, Александра, уже прям тема. Как их провести? И вообще лето же это время отпуска. И вот спрашивали у вас, какой отдых вы предпочитаете? Активный отдых, какую природу вы выбираете? Пойдете в горы, поедете к морю, либо, может быть, в лес, либо вообще равнины, либо это палатка, либо это комфортный отдых. И вот вы присылаете нам сообщение, отвлекаетесь на тему, и вот мы читаем с Александром сообщение, знаете, такие выводы, к выводам каким приходим? И вот у разного поколения оказались разные предпочтения, и одно вот из рассудительных сообщений хочется прочитать. Мудрое поколение предпочитает домашний уют, да?
1: Даже... А знаешь, мама, извини, перебью тебя, что значит мудрое поколение?
0: Ну, это старшее поколение, мудрое.
1: Точно?
0: Ты к нему не относишься, ты еще молодая. Мудрое поколение предпочитает домашний уют. Вот и дальше пишут, даже вывести их на речку или в лес, на пикник, большая проблема, то есть они, им кажется, что в лесу можно ехать только за сеном, за ягодами и за грибами. Кстати, друзья, если вы заблудились в лесу и не знаете, куда идти, идите домой. А вот, и дальше идем. Но, а вот они пишут, что ну никак не наслаждаться лесом, лесным воздухом и слушать пение птиц. Вот, пожалуйста, да. А прогулки такие старшему поколению рекомендуют.
1: Ну, мне кажется, что что-то заблуждается наше старшее поколение.
0: Нет, это молодежь рассуждает о старшем поколении.
1: А, ну, да?
0: Да, конечно.
1: Мне кажется, что
0: где ты была все это время?
1: Я ходила по студии. Ну, это тоже встала и пошла.
0: Мы слышали.
1: А мне понравилось сообщение. Правда, не написала девушка, имя ее не обозначено, но неважно. Она пишет: девочки, хочу поехать куда-то, мы с тобой девочки, хочу поехать куда-то на море, чтобы там были горы, яхты, и рестораны хорошие. Посоветуйте, пожалуйста, парня.
0: Мне нравится, как ты уважительно к себе относишься. На «вы» с собой разговариваешь. Молодец.
1: А мне кажется, вот отвечаю девушке, которая прислала это сообщение, сейчас, мне кажется, такие парни пошли, что они сами напишут: ищу девушку, с кем поехать.
0: Ой, знаешь, всегда хороший компаньон, он всегда в дефиците, я бы так даже сказал. Вот я по себе могу сказать.
1: А вообще не надо никого ждать.
0: Вот, правильно.
1: Девчонки, вот туфельки обули, платьица надели. И
0: кроссовки, рюкзак на себя
1: или
0: и в путь.
1: Да, и пошли. Никого не надо искать и ждать.
0: Как вот красная шапка. А что, она шла, шапочка? Она же ведь шла и...
1: И волка встретила.
0: Сама пошла.
1: И а он то... ее съел.
0: Подожди, это хороший собеседник. Никто никого не съел. Там хороший был финал, на самом деле. Еще одно сообщение прочитаем от Сергея из Анапы, присоединился к нам. Для меня отдых – это смена деятельности. То есть, когда одна моя деятельность меняет другую. Деятельность физическая, интеллектуальная и творческая. Вот так. Мы тоже немножко сейчас поменяем деятельность свою от разговорного жанра. Лучше перейдем к музыкальному. Послушаем музыкально рекламную паузу.

0: Анастасии Богдан и станицы Шкуринской.
1: Доктор выписал таблетки. Без таблеток обойдусь. Выпью чаю, станет легче. На диванчик завалюсь.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
9: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
10: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой – все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127, Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Говорим сегодня о путешествиях, и сразу хочется вопрос задать. Вот вспомните самую безумную поездку в вашей жизни, когда решение было принято за 5 минут. Вот куда занес вас вообще вот ветер странствий?
1: Да, кстати, вот и вообще спонтанные, да, скажем так, спонтанные поездки. Нравятся ли они вам?
0: Нашего радиослушателя занесло на дачу. Здесь тут целая история. Расскажи, Саш.
1: Обязательно, потому что мы с Андреем сейчас читали и, конечно же, смеялись.
0: Хохотали.
1: Написал нам Петр, и он рассказывает свою историю. Однажды он вернулся с дачи, и жена его спрашивает, как отдохнул? А Петр отвечает, превосходно, полностью отключился от цивилизации. О, говорит супруга, цифровой здоровый образ жизни, как говорится. Молодец, она мне отвечает. Да, говорит, сосед Петрович обрезал кабель, пока косил траву. 3 дня без интернета и света. Готовили еду на костре, читали книги при свечах, ходили мыться на речку. И чтобы понимали, ну, то есть, видимо, на неделю уехал. Спина болит так, будто я лично построил пирамиду. Оказывается, прополка сорняков – это олимпийский вид спорта, но главное – полное единение с природой. А, правда, сегодня, ну, не сегодня, но, то есть он рассказывает, когда, да, включил телефон, когда вернулся домой, а там почти 900 писем и сообщений от кого-то там, от всех. Так что...
0: Интересная история получилась.
1: И пишет,
0: да?
1: Что будет отдыхать от отдыха.
0: Вот, кстати, чтобы отдыхать от отдыха, друзья, у нас продолжается конкурс признания в любви. Пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020 признание своей второй половинки. Постарайтесь как-то оригинально, да, я подсказываю, чтобы победе прийти.
1: Конечно.
0: Да? Оригинально, интересно написать его. Лучше прозвучат признания в любви в эфире. А победителя, который определят уже 22 июля, получит сертификат на проживание 3 дня, 2 ночи в городе-отеле. Так что поторопитесь. 928-401-2020 с пометкой крупными буквами «Любовь». И далее признание в любви.
1: Да, ну а мы с вами что? Идем дальше, друзья, да? И хорошая музыка, и отличное настроение всегда.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

тончайший звук гуслей сравнивается с звучанием натянутой тетивы. В древности она называлась гусла. Это одна из версий происхождения названия музыкального инструмента. Любые гусли состоят из корпуса, струнодержателей и струн. Для изготовления корпуса мастера предпочитают ель, кедр, рябину или клен. Заготовки должны быть хорошо просушены, не иметь дефектов, иначе гусли будет не петь, а скрипеть. Основной прием игры – бряцанье. Идут удары правой рукой по струнам сверху и снизу. Левая рука при этом заглушает ненужные струны. Их в целом у инструмента может быть до 70 штук. Звучание гуслей пронизывает всю культуру Древней Руси. Богатыри играют на гуслях. На них же сказитель Баян прославляет подвиги князей в слове о полку Игореве. Так уж повелось, что гусляры либо восхваляли правителей, либо ругали. При царе Алексее Михайловиче Романове гусли отбирали у людей и сжигали на огромных кострах. Но народ продолжал играть, пусть и тайком, и сохранил этот уникальный музыкальный инструмент. Его звук звонкий, но в то же время нежный и мелодичный. Он и колокольный перезвон, и журчание ручья, и птичья трель. Песни гуслей — это необъяснимая, неподвластная, прекрасная душа русского народа.

0: светительного прибора перешло уже к согревающему аппарату. Да. Друзья, доброе утро. Спасибо огромное,
1: доброе
0: что
1: утро.
0: Нас согреваете своими сообщениями. Читаем по теме, Александра.
1: Да, по теме нашей сегодня. Какой вид отдыха вы предпочитаете? Или легки вы на подъем? И написала Лариса, что она соберется за 10 минут и в театр, и на концерт, и в парк свой любимый в Краснодаре. А одежда для этих походов всегда готова. У нее
0: вот
1: на вешалочке.
0: О чем я, собственно, тоже и говорил. Еще одно сообщение у нас есть, на которое мы обратили внимание. Привет, казачок, пишет он нам. Так, про поездки. Как правило, сборы занимают совсем небольшое количество времени, как и принятие решения, куда и насколько ехать. Можно ехать в одну сторону, а оказаться совсем в другую.
1: Интересно, да.
0: И ведь не загадываешь, что так путь твой повернется. Поехали в гости в Новосибирск, а успели до Москвы доехать. Вот так. Александр, расскажи мне, пожалуйста, вот если тебе предложение бы такое сделали...
1: Предложение?
0: О, все.
1: Я сразу,
0: вот они, женские мысли. Началось деревня лето. А, вот смотри, тебе делают приглашение. Приглашение. Говорит, Саш, поехали с нами отдыхать. Но не говорят, куда.
1: Да.
0: Что ты в сумку положишь необходимое? Давай, собирай чемодан.
1: Я положу туфли, вечернее платье, помаду красную.
0: Так.
1: И компас.
0: А тебе говорят, едем в горы, то есть приехали в горы, вот как-то
1: я
0: так.
1: Я буду ходить в горах с красными бегубами и в платье.
0: А, кстати, скажи, чем ты горы любишь? Вот, тебе нравятся горы?
1: Я обожаю горы. Я просто вот и на вершину, когда поднимаешься, особенно с ночевкой, и мне нравится, знаешь, когда огромные звезды, их огромнейшее же там яркое количество, так, особенно когда ты попадаешь в полнолуние, новолуние, такая огромная, красивая, толстая луна. Красиво.
0: Так, минуточку. То есть луна, когда толстая, это красиво. А когда я...
1: Толстая?
0: Это не очень. Так, я
1: запомнил. Ну, ты тоже красивый.
0: Запомнил тебе.
1: Иногда.
0: Сегодня тот момент, нет хотя бы. Друзья, давайте по теме все-таки вернемся. Там с тобой как в коммуналке тут сидим. Все-таки отдых нужен каждому человеку, я считаю. И это обязательно. И неважно, отпуск это или там выходной день. Отдыхать надо хотя бы заниматься каким-то своим любимым делом. Рукоделием, например, там, кулинарией, столярное дело. Да, так сказать, отвести душу. Так вот, друзья, отвести душу мы предлагаем вам уже в следующем выходе. У нас игра «Послесловица». Все очень просто. Берете в руки телефон, звоните 928-401-2020. Мы с Александрой начинаем пословицу, а вы ее заканчиваете. Чем оригинальнее, тем даже и интереснее.
1: Да, пока играет музыка, конечно же, обязательно звоните.

0: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья.
1: Распрягайте квотик.
2: Беседа. Это всегда, пожалуйста, песня для соседа на Казак ФМ.

0: Друзья, пока мы ждем звонка от нашего радиослушателя, позвонила нам Людмила, мы там алло, алло, и с любовью. И как только мы не пытались наладить связь, но что-то сорвалось. Да. Людмила, попросим вас еще раз перезвонить, и пока будете это делать, мы с любовью зачитаем наше сообщение, которое пришло к нам от Нины Владимировны.
1: Да, она прислала по поводу нашего конкурса, который проходит, и мы с удовольствием зачитаем его. А Нина Владимировна пишет, что их история с мужем началась 15 лет назад, и она однажды мужу сказала, что очень редко он говорит ей о любви. На это он ей что ответил? Андрей, расскажи, как мужчина.
0: А он ответил, я не умею об этом говорить.
1: Я просто делаю, как, наверное, дела, да, как говорится?
0: Ну, конечно, да, лучше делом.
1: И на мой день рождения, это недавно был у нее день рождения.
0: Утром обрезал.
1: Вот это я не знаю, улыбаться или грустить.
0: 30 кустов роз и в ведре поставил у кровати, приложив к ним записки. Ты мой рассвет, ты мой закат, с тобой я беден и богат. Потрясающе прекрасное сообщение. Друзья, продолжается конкурс признания в любви. Пишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020 с пометкой большими буквами «Любовь» и признавайтесь в любви своей второй половине, а победитель, автор лучшего, получит сертификат на проживание 3 дня и 3 ночи в городе отеле.
1: Потому что отель, спонсор город-отель «Бархатный сезон», и это первая линия Черного моря на федеральной территории «Сириус». Высшая категория пляжа и отдыха для всей семьи. Здесь есть все необходимое, конечно же, для комфортного отдыха. Это футбольные поля, конференц-залы, аквазона, детские спортивные площадки, столовые, магазины, кафе, центр здоровья, салоны красоты и спа. Друзья, ну, в общем, все что вы хотите.
0: Удовольствие для отдыха есть. Впереди у нас на горизонте прекрасная рубрика «Ленивый вареничек», в которой вы присылаете приветы, поздравления, признания в любви. Ждем.

0: Ленивые варенички.
1: Но у нас наступило время рубрики «Ленивые варенички». Конечно же, прилетели ваши поздравления, сообщения. И мы с Андреем спешим, бежим, зачитываем.
2: Пишет нам Федор Иванович, сегодня у его мамы день рождения, 74 года. И просит нас, чтобы мы поздравили через радиостанцию «Казак-ФМ». Федор Иванович, исполняем вашу просьбу. Пожелаем маме крепкого здоровья, светлых дней в жизни. Я всегда вот говорю, что... научиться замечать какие-то маленькие-маленькие приятности, которые нас окружают. И вот они и создают этот мир добрым, прекрасным.
1: Жалко, Федор не написал, как маму зовут. Да. Ну, в любом случае, конечно же, поздравляем, да?
2: Татьяна Анатольевна присылает нам сообщение. Доброго дня всем. Привет всем вам и признание в любви к вам. Вот так вот.
1: К вам, к вам.
2: Дождались и на нашей улице перевернулся КамАЗ с пряниками. Кстати, Саша, смотри за окно. Там дождь из пряников, у тебя ведра не готовы. Кому привет отправим? Давай.
1: А привет мы передадим в Лабинский район. Давай передадим в станицу Владимирская.
2: Прекрасно. Получайте от нас привет и дозу позитива и хорошего
1: пряников,
2: настроения. Да, отправим посылку с пряниками. Идем дальше, ждем новых.

0: Открываем третий час утреннего шоу «Алло, село». Просыпаемся вместе с нами. А по сообщениям вашим уже понятно, что многие бодрствуют, уже трудовой день в полном разгаре. А мы рассуждаем об отдыхе. Да, но выходные-то не за горами. Четверг — это тоже маленькая пятница.
1: А у кого-то, кстати, отпуск.
0: А вот совершенно верно. И возьми вот любой уголок нашей любимой Кубани. Он всегда живописный, он всегда прекрасен. Горы, море, реки, поля. То есть, ну, красота.
1: Реки, озера.
0: Красота.
1: Отдыхать моя
0: надо.
1: Страна.
0: Отдыхать надо.
1: Да, друзья, отдых, конечно, это важная часть нашей, вашей жизни. И каждый из нас имеет право на этот отдых. Друзья, не стесняйтесь, любите себя и уделяйте время, конечно, себе, чтобы вот просто, чтобы просто быть вот здесь и сейчас и позволить себе отдыхать. Ваша продуктивность и общее такое самочувствие во многом зависит, мне кажется, от того, насколько качественно мы умеем отдыхать. Да?
0: Я вот согласен с тобой абсолютно. И буквально через несколько минут нас в студии станет больше. Потому что у нас будет гостевой час, мы будем встречать гостей. А вот кто придет? Давайте таким приятным моментом оставим для наших радиослушателей. Я думаю, что да, но удивятся, нет?
1: Удивятся. Посмотрите видеотрансляцию, и вы удивитесь, друзья, кто к нам сегодня придет.
0: Правильно, Саш, говоришь, нужно подключиться к видеотрансляции во ВКонтакте, в социальных сетях радиостанции Казак FM. Нас можно также смотреть и слушать на сайте kazak.fm. Так что, друзья, и номер мессенджера...
1: Тот же.
0: Мне надо рот, чтобы отдыхал. Я что-то заплетаю.
1: Ты устал?
0: Да. Можно отдохнуть, потому что рекламно-музыкальная пауза нам позволит это сделать, а мы пойдем.

0: Заказал.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины.

0: МВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
2: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория «Информационный

0: Ну, друзья, утро становится еще добрее, еще интереснее и распрекраснее, потому что мы встретили гостю.
1: Кто к нам пришел?
0: Голос знакомый, слышите уже?
1: Кто к нам сегодня в гости-то пришел?
0: А в гостях у нас сегодня наша коллега, ведущая новостей радио Казак ФМ, Юлия Сорока. Юль, вот это твое фирменное Казак ФМ знает вообще вся страна.
1: Ну, чтоб я это произнесла, мне надо сидеть там, где сидишь ты. И вообще, так непривычно быть в гостях у себя дома.
0: Это очень непривычно. Но мы говорим, что ты пришла в гости в утреннее шоу «Алло, село». Мы к тебе в новостные блоки приходим иногда.
2: А я же почему и говорю нашим радиослушателям, подключайтесь, смотрите, и вы увидите, кого вы увидите.
0: Говорим сегодня об отдыхе, о выборе места, как мы предпочитаем активный отдых, или, может, там горы, реки, пешие маршруты, или, может быть, что-то легкое такое, когда все включено. Юль, вот хорошее событие произошло в твоей жизни буквально совсем недавно. Расскажи. Ты получила знак «Турист Кубани».
1: Да, я получила такой знак.
0: Мы тебя поздравляем.
1: Спасибо большое.
0: От души.
1: Спасибо большое.
0: Так, рассказывай, что нужно было сделать для того, чтобы вот получить этот знак?
1: Скажу, что это было очень неожиданно. Ну, действительно неожиданно. Я даже не надеялась, не рассчитывала, но так случилось. Федерация спортивного туризма Краснодарского края возродила в этом году нагрудный знак «Турист Кубани». Он когда-то был, ну вот весной, в мае, или, может, чуть раньше, в общем, весной в этом году возродили нагрудный знак «Турист Кубани». Что надо сделать? Надо не менее 5 дней побывать в походах. Это могут быть однодневные походы, это может быть поход 5 дней.
0: И подряд? Пройти.
1: Ну да, когда
0: то
1: ты...
0: Ушел 5 дней и все.
1: Да, людей на больше уходят.
0: Я думал, что в целом 5 дней
1: всего
0: набрать.
1: Всего 5 дней, да?
0: Там один день походил, два где-то походил, потом
1: надо
0: вернулся.
1: Пройти не менее 60 километров за эти 5 дней.
0: Вот сейчас закончится эфир, Александра.
2: Пойду.
1: Куда ты пойдешь? Ты можешь пройти по городу, но это будет совсем не то, потому что это 60 километров, которые ты идешь не по прямой, это ты идешь в горочку, а горочки разные совершенно высоты.
2: Ямочки.
1: Бывают такие маршруты, когда ты можешь пройти, ну, скажем так, 10 километров и потратить на это полдня, ну, примерно. А можешь пройти 6 километров и потратить на это весь день. Все зависит от угла набора.
0: А я думал, наоборот, это зависит от окружающей тебя красоты природы. Потому что можно же идти и просто смотреть по сторонам.
1: Можно и сидеть и просто смотреть.
2: А можно идти все время по дну.
0: Я гуляла сидя, можно так сказать.
1: Ты знаешь, Саша, ведь есть и такие маршруты, когда ты идешь и смотришь, ты себе только под ноги, да, а потом останавливаешься и думаешь, ой-ой-ой, а как же вокруг красиво, берешь телефон, да, и пытаешься все это сфотографировать, снять видео, ну, конечно, это все не то, идешь дальше, потому что камни, корни, тебе надо быть очень осторожным.
2: А тебе нравятся такие маршруты?
1: Мне нравится.
2: Под ноги
1: все
2: время.
1: Ты знаешь, как интересно.
2: Под ноги смотреть?
1: Ну, ты не все время. Ты, допустим, идешь часть маршрута по Альпике, у тебя такой красивый луг, там цветы невероятные, растения, трава высокая, низкая, всякая разная. Тут ты заходишь в лес, у тебя деревья, и вот тут начинается горка, корни, ты идешь по корням, дальше ты выходишь из леса, у тебя начинается подъем на гору, и ты идешь по большим валунам, потом по сыпучке ты идешь.
2: Как раз
1: ты поднялся на вершину и готов обнять облака, и вот сидишь на этой вершине и думаешь, а зачем ты все это делаешь? И понимаешь, зачем
0: вот,
1: ты все,
0: кстати,
1: это делаешь?
0: Мы сейчас прервемся на рекламную музыкальную паузу, а далее, мы обязательно расскажем, почему ты это делаешь вообще.
2: Вообще-таки, да, как говорится.

0: Вот услышал сейчас в заставке такое веселый хохот коня и думаю, ну каких только маршрутов нет на Кубани, да, и на автомобиле, и конный маршрут, и пешие маршруты, и у нас сегодня в гостях наша коллега Юлия Сорока, ведущая новостей, вот, которая как раз-то и любит пешие маршруты.
1: Я не поняла, почему ты вот лошадей и меня связал? Я на лошадях никогда не путешествовала. Я их только видела в горах.
2: А я
0: диких лошадей?
1: Боишься? А я лошадей, да. Как тебе сказать, боюсь, не боюсь, я не думала об этом, боюсь ли я их, но я видела табуны лошадей в горах Красиво. Кавказа, да, а еще я видела стадо коров, баранов, овец, я их называю это горные коровы, потому что они поднимаются, ну, туда же, куда и мы поднимаемся, ну, как это животное может туда добраться, а потом еще и молоко давать.
0: Вот видишь, все-таки тебя еще что-то удивляет,
1: меня
0: да, бесконечно,
1: очень,
0: с каждым разом, да?
1: Каждый раз, да.
0: А мы вот следим, конечно, за тобой в социальных сетях, ну, потому что подписаны на тебя, по-другому мы никак не можем, да. И в одном из постов ты написала такие слова: есть места, где слова теряют всякий смысл. Что это за места? Вот у меня сразу такой вопрос.
1: А это все
0: должен...
1: места.
2: Какой смысл?
1: Это,
2: да.
1: Смысл. То есть ни одно слово не опишет то, что ты видишь. Это надо только фотографировать собственными глазками. Вот mm-hmm. пойти туда, смотреть, впитывать и наслаждаться. Ну, слова бессмысленны становятся, но это действительно
0: то
1: так.
0: То есть фотография — это плоскость все-таки, да?
1: Андрей, ни одна
0: объема...
1: фотография не передает ни высоту, не передает ни объем, ни красоту, ни цвета, не передает вообще. Вот mm-hmm. я не так давно была рядом с ледником, с большим ледником, Шаурту он называется. Ты знаешь, это, ну, это что-то невероятное. Mm-hmm. Это такая громадина, она сияет серо-голубым, чем-то таким переливается. И на фотографиях, ну, это совсем не то. Это просто как будто груда камней или грязного льда. И я смотрю на фотографии, думаю, ну нет, это же все не так, Это же такая невероятная красота. Но красота — это одно. Ты чувствуешь энергию этого места. Вот, допустим, ледник, мне становится страшно возле ледника. Хочется оттуда побыстрее унести
0: ноги. Ты понимаешь, насколько природа мощная, да, и по сравнению с ней человек, это вот крохотность какая-то.
1: Андрей, там вообще ничто по сравнению с природой. Вот есть люди, которые говорят, о, я покоряю горы. Да нет, неправда. Mm-hmm. Никогда ни один человек не покорит горы. Мы им покоряемся. Если мы принимаем условия природы, погодные, там, маршрутные, mm-hmm. например, вот мы этому покоряемся, и тогда наше путешествие проходит с удовольствием, потому что нам деваться некуда, понимаешь? Ну, корни, камни, дождь достанут, дождевик, да. Идти, значит, идти. Все, и гора позволяет тебе подняться.
0: Да,
1: если ты относишься с уважением к природе,
0: правда,
1: только
0: да,
1: так.
0: Да.
1: Поэтому никакой надменности, никакого высокомерия в природных условиях быть не может.
0: И фамильярности я тоже добавил
1: да
0: немножко.
1: Ты. Да.
0: Юль, ну вот общаясь с тобой, я фотографии твои разглядываю, и вот эта энергия твоя, когда ты рассказываешь о путешествиях, она, знаешь, мне лишний раз напоминает, что все доступно на
1: Андрей,
0: самом деле.
1: Все
0: и
1: на
0: легко.
1: Самом деле, да, доступно.
0: Это же от человека зависит, да, взял и пошел?
1: Это
0: или
1: зависит.
0: Что? Какая мотивация
1: очередь.
0: Это должна быть? Расскажи, пожалуйста.
1: Это зависит в первую очередь от самого человека. Во-первых, не надо никого никогда ждать. Mm-hmm. У нас же как бывает, ой, один не хочу, один не могу, а вот подружка, а подружки нет. Сейчас очень многое количество туристических групп.
0: Mm-hmm.
1: Находите туристическую группу, присоединяетесь и едете. Половина группы, даже больше, чем половина, mm-hmm. Будет таких же людей, как вы, которые поехали самостоятельно. И во время поездки вы перестаете быть одинокими. Вот и все, не надо никого ждать.
2: Юль, вот такой вопрос сразу же возникает у меня в моей голове, как говорится. Вот ты много туристических у тебя поездок было?
1: Много.
2: Появились ли у тебя друзья постоянные, скажем, прям вот друзья, с которыми вы собираетесь там познакомились?
0: Наверное, единомышленники, да?
1: О, появилось, да, появились
2: и
1: у меня друзья.
2: И дома уже потом общаетесь.
1: Да, но все-таки я тебе скажу, что если людей объединили горы, объединила природа, то она их и держит рядом друг с другом. То есть mm-hmm. если как-то разъединились вы в поездках, то все равно отношения, они уже становятся немножечко другие. Все-таки объединяющий фактор вот был такой, и значит, чтобы отношения поддерживать, надо чаще встречаться на природе. Ну mm-hmm. вот так.
0: Mm-hmm. Понятно. Вопрос такой вот пришел, а где эти группы найти? Ну, мы немножко так дадим чуть-чуть такое направление ответа. Социальные сети, они позволяют находить группы туристов по, как Юля уже нам сказала, по единомышленникам. Хотите в горы, езжайте в горы. горы, хотите к морю, там можно и к морю, да, хотите дикарями в палатках, там тоже есть.
2: Юль, ну ты только горы, получается, да? Любишь горы, либо...
1: Я люблю, что посложнее. Многие озера тоже, чтобы туда попасть, это надо очень, да, очень постараться. Мне очень нравятся водопады. У нас в Туапсинском округе есть полковничьи водопады. Хутор полковничья. Ты идешь к ним по реке, желательно делать это в резиновых сапогах, ну или в какой-то нескользящей обуви, и ты вот идешь, думаешь, когда же уже ты куда-нибудь придешь? Ну, у тебя, да, вот водопады, они такие маленькие, и вдруг, знаешь, скала, валуны, лес, все заросшее мхом, и вот ты слышишь, что-то шумит, и вот думаешь, что же там такое шумит? И ты поворачиваешь за огромный валун, а там такая красота, я не знаю, сколько метров этот водопад, получается, как финальная точка для прохождения, он такой огромный, он такой красивый. Думаю, ну почему вот люди сюда не ходят? Почему там так мало людей? Почему об этом не знают? Это же так красиво.
0: А знаешь, нет, я тебя слушаю, да, правда, природу можно смотреть, она позволяет это делать, да, она пускает нас на свою территорию. Но люди бы еще относились к этому порядочно, да, забирали бы мусор с собой, который приносит.
1: Да, вот,
0: грустно нам немножко.
1: Кстати,
0: вот,
1: что
0: бы, да,
1: я
0: чуть-чуть.
1: Вам скажу.
0: Вот.
1: Чем сложнее маршрут, тем там меньше мусора. Да.
0: Это радует.
1: На самом деле, да. То есть там уже какое-то другое у людей отношение, что это не просто, ну, там, в парк, в сквер я вышел.
2: Осознанный уже, да?
1: Да, это осознанный выбор твоего вида отдыха. Ты понимаешь, куда ты идешь, ты должен соблюдать определенные меры безопасности, ну и так далее и тому подобное. Конечно, с уважением относиться к природе, потому что ты там гость.
0: Да, я абсолютно с тобой согласен. Друзья, мы прервемся немножечко. Примнемся после рекламы, музыкальную паузу, но наше общение продолжится дальше в видеотрансляции. Подключайтесь к нам в социальной сети во ВКонтакте радиостанции Казак FM. Смотрите и слушайте нас на сайте kazak.fm, а мы скоро вернемся.
3: Море лето.

0: Сегодня в гостях утреннего шоу «Алло, село» человек, который вдохновил меня на пеший маршрут поход к Аверзинским водопадам. Я 7 километров пешком шел. Знаешь, какое удовольствие получил это все благодаря нашей коллеге, ведущей новостей на радио «Казак ФМ» Юлия Сорока. Юль, привет.
1: Привет, привет еще раз. Так, ты же вообще молодец, ты один ходил?
0: Да.
1: Я-то хожу с группой людей всегда.
2: А ты один? Я думала, вы вместе пошли.
1: Он один пошел.
0: Я поговорил с Юлей. Она рассказала про свои маршруты. Все это рассказала очень интересно. И я как раз вот ехал с Геленджика и недалеко там доезжая до горячего ключа, смотрю, там указатели есть. И думаю, почему нет? Все с собой.
1: Молодец.
0: Все есть. И думаю, почему Юля смотрит, я нет. Я пошел. Юль, ну вот я практически считаю себя новичком. Да не практически, а я новичок вообще вот в этих пеших маршрутах здесь, на Кубани. А вот как вообще выбрать маршрут новичку? С чего начать? Вот как расскажи нам вот твое
2: мнение.
0: Куда
2: пойти? Сразу.
1: Главное, главное понимать, что это, допустим, прогулка выходного дня по лесу, по горам. И не надо думать о том, что тебе надо тащить с собой большой рюкзак. Это не про палатки, да, это не про костры. Это утром приехали, погуляли, вечером уехали. Мекка наша, поселок Мизмай Абширонского района. Это моя любовь, у меня оттуда, по сути, все и началось. Ну, там невероятная природа, там невероятные водопады. Да. То есть, если хочется с чего-то начать, вообще знакомство с природой Краснодарского края, добро пожаловать, поселок Мизмай, Гуамское ущелье. Да. Опять же, рядом находится, это тоже, я не знаю, как природа смогла вообще создать такое чудо. В Северском районе у нас есть гора Субербаш.
2: Да, но я это, была там недавно.
1: Да. Скажи, да?
2: Я все ждала, когда я поднимусь. А уже добрались до середины. Я говорю, все, если еще чуть-чуть, я возвращаюсь назад. Но я не могла же, я же уже середину прошла. И мы добрались. Но это было тяжело.
1: Тяжело, да?
2: Мне было тяжело, да.
1: Так, ладно, значит, тогда мы исключаем. Индюшка, Туапсинский округ, гора Индюшка. Индюк, это очень сложно, это для профессионалов, там больше скалолазания.
2: Они отличаются, да?
1: Конечно, они отличаются, Индюшка доступна, но опять же, там будет определенный подъем, но потихонечку можно на Индюшку подняться, никогда не пожалеть о том, что вы там, о том, что вы там побывали. Геленджик, Маркотский хребет, тропа здоровья в Геленджике. Да, это твой любимый город, да. Но ты по тропе ходил? По тропе здоровья?
0: Я
1: или
0: только...
1: ты больше
0: Подожди,
1: в море?
0: Подожди, нет, я наблюдаю со стороны, там же ее видно, на самом деле, да. Я постоянно наблюдаю за это, думаю, ну когда-нибудь я все-таки решусь
1: Андрей,
0: туда пойти.
1: Андрей, ну уже пора. Если ты на Каверзинские водопады сходил, то на тропу уже тебе тоже пора.
0: Кстати, про...
1: она оборудована, вот что самое главное. Да. Она оборудована, там есть места для отдыха, там поднимаешься повыше, там даже есть качели. Представь, вот ты на качелях под небом. Ты можешь подняться на хребет, там парк обустроенный, потом ты можешь дойти до смотровой площадки, где стоит вот огромный-огромный крест, уже символ Геленджика. Там невероятные виды. Это тебе и горы, это тебе и море.
0: Я, знаешь, я как любопытный человек, да, я всегда смотрю, вот где большая вывеска, да, Геленджик, там у нас колесо обозрения, ну и так далее, да, я всегда думаю, а что за этой горой находится? Ну, там же что-то есть.
1: А вот поднимись и посмотри.
0: А я поднялся туда. Конечно, и мне было очень интересно.
1: На канатке, наверное.
0: Конечно.
1: Андрей Борисович.
0: А потом, подождите, это было первое, потом мы объехали эту гору на машине уже, я побывал с той стороны.
2: Ну, на машине.
0: И, конечно.
2: А и ножками?
0: Посмотри, мы ходили и ножками гуляли там, поэтому
1: ребят, я еще
0: очень
1: скажу про одно место.
2: Да, конечно.
1: Республика Адыгея, которая рядом с нами находится, и популярное место Лаганаки. И есть хребет Каменное море. Это действительно маршрут, доступный многим. Да, там определенная высота, но ты на нее не поднимаешься. То есть ты на машине поднимаешься до КПП, и потом ты идешь по маршруту. Горок там мало. Там такая красота, там такой лук, там такие цветы. И ты идешь, и ты на самом деле не знаешь, куда ты идешь, да? Тебе кажется, ну вот, да, море ко мне, идешь. И когда ты приходишь на гору Нагайкош, и ты стоишь на краю обрыва, а перед тобой Аштен, Фишт, Тхач виден и другие горы, и тебе кажется, что, ну вот же они, рукой можно до них дотянуться, и они прям как на картине перед тобой. Это, ну это невероятно. И вот это та самая ситуация, когда слова теряют всякий смысл. И, кстати, знаете легенду, не знаете, Лаганаки, девушка, да, Наки, мужчина Лага, в общем, любовь там у них была и все такое, но история завершилась именно на горе Нагайкош. Вот, да, вот в том самом месте, легендарном для Республики Адыгея.
2: Тебе надо знать, что в твоей ВК, где ты рассказываешь там, о своих походах, тебе прям нужно пост такой создать, написать в такие места, и обязательно посмотрю, и для себя прям галочки поставлю.
1: А мне кажется, что люди больше смотрят фотографии в социальных сетях, но совершенно не читают текст.
0: Мне кажется, текст уже никому не интересен.
2: А я наоборот бы для себя уже так, вот как ты сейчас рассказала.
0: Не только смотрите фотографии, но еще тексты читайте. Ты говоришь про вот обрыв, когда стоишь, ты вот перед тобой, вот это пространство огромное. С парашютом нет желания прыгнуть?
1: Нет, нет. Я не боюсь высоты, но я боюсь состояния невесомости. Даже колесо обозрения, это не мое.
2: Это серьезно?
0: Понятно. Юль, вот как бы, если да коротко так сказать, о походах, да, вот мы говорим о красоте, о преимуществах, о плюсах, а все-таки вот люди, те, которые собираются идти вот на такие маршруты, ведь есть определенные моменты, которые нужно учитывать и в плане здоровья там или и так далее.
1: Здоровье — это обязательно, давление должно быть стабильным, то есть не должно быть скачков. Низкое, высокое, особенно если давление стабильно высокое, то сначала надо его нормализовать. И только после этого отправляться в путь. Когда ты едешь, обязательно надо спать. То есть если ты едешь с группой, тебя везут. И даже если у тебя 2-3 часа, тебе надо заставить себя поспать, подремать, потому что ты должен немножечко отдохнуть перед тем, как ты пойдешь. Что еще? Не брать с собой много еды. Никогда.
2: Не переезжать.
0: Подождите, мы же туда не есть, идем на пикник.
2: Есть такие, конечно, которые приехали, у них там сосиски,
0: конечно, колбасу не побольше.
1: То есть это еды брать по минимуму, ты понимаешь, что это все нести на себе. Да, у тебя рюкзак-то небольшой, но там и вода, там может быть термос с чаем, ну, еды поменьше. Обувь, ребята, это всегда вот это самое главное. Просто это должна быть обувь с устойчивой подошвой, с нескользящей, потому что это ваша безопасность. И еще, если вы идете в лес, вообще, если вы идете на природу, надевайте одежду, чтобы она закрывала все тело.
2: Ну,
1: то
2: да.
1: есть не надо шорты, не надо вот этого всего для фотографий.
0: Подожди, это так все думают, что там же солнце светит. Надо,
1: солнце тебя знаешь, как может там спалить. Это раз.
0: Ласково обнимет.
1: Да. И кто-нибудь тебя может там... Ну, ты можешь травой пораниться, кто-то укусить тебя может. Ну, зачем?
0: Закрытая полностью.
1: Мы должны получать удовольствие, вот душой наслаждаться, да, и не думать вообще удобно, неудобно. То есть это не должно отвлекать.
0: Плюсов все равно больше в этих путешествиях.
1: Конечно.
0: Юль, спасибо тебе огромное, что ты рассказываешь нам и о нюансах, и о красоте всех твоих маршрутах. Это очень здорово.
2: Юль, что пожелаешь всем нашим радиослушателям?
1: Я пожелаю не сидеть дома и никого не ждать. Момент, он вот сейчас.
2: Здесь и сейчас.
1: Да. Потом может не быть. Вот сейчас... Идем, едем, наслаждаемся.
0: Тем более,
2: спасибо
0: что
2: тебе.
0: Впереди выходные, можно этим воспользоваться, особенно как красиво рассказывали. Да, отлично. Ну что, друзья, будем завтра встречать уже пятницу, последний день рабочей недели, вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село».
2: Да, скорой встречи, завтра услышимся. Алло, село!
3: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. +17 200 Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей. Телефон передается от жены к мужу, от мужа к детям, а от детей к бабушке с дедушкой. Это наши соседи. Всегда помогут соседу в трудной ситуации. Только если не сильно устали. И завтра вставать не рано. И если сегодня не пятница. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Слушай, Русланчик, а что для тебя важнее, безглютеновые продукты или цифровой детокс?
1: Чего? Петрович, ты что, перегрелся или заболел?
0: Фух, все в порядке, а то я побоялся, что тебя новые соседи заразили этими новостями.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: встретились две подруги.
1: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
0: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
2: Шутки, прибаутки. В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Люд, а что ты собираешься своему мужу подарить? Не знаю, там сердечки, брюлики.
2: Ты что, он же у тебя мужчина.
1: Ага, а как мне дарить набор насадок к дрели, так это нормально, да?
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланч, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали, уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Петровна, а что это твоя невестка Леночка такая худенькая? Ха, Иванна, а где ты видела, чтоб на гадюках сало росло?

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а тебя когда-нибудь кусала пчела?
3: Было дело. Очень давно, когда я был маленький. Такой примерно как ты.
0: А жало ты доставал?
3: Ты знаешь, дочь, я не помню. Наверное, доставал.
0: Интересно, зачем пчеле жало, если оно потом остается у человека?
3: Жало служит пчеле для защиты. Оно похоже на иглу, которая усеяна маленькими шипами. А от нее идет трубочка к мешочку с ядом. Вообще, пчелиное жало – довольно опасное оружие. Но пчелы используют его только в самых крайних случаях. Ты знаешь, что после того, как пчела ужалила человека, она тут же погибает?
0: Ой, почему это?
3: Как раз-таки из-за этих зазубринок, которые на нем есть. Жало углубляется в тело человека или животного и там застревает. Вытащить его обратно пчела не может. Оно отрывается от ее тела вместе с частью внутренних органов, а пчела умирает. Поэтому жалит она только когда смертельная опасность грозит не ей самой, а, например, целому улью.
0: Пап, а что делать, если пчела жужжит прямо рядом со мной?
3: Ни в коем случае не размахивать руками и не делать других резких движений. Пчела может даже сесть на тебя, значит, ее привлек какой-то запах. Но если вести себя спокойно, она произведет разведку, потеряет интерес и полетит дальше.
0: Пап, давай ты будешь все время ходить со мной. Ты большой, я буду за тебя прятаться, если пчела прилетит.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.
5: Здравствуйте, я Татьяна Куртукова. Слушайте мою новую песню

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогой, мне необходимо уехать на 2 недели.
2: Ну, что, хорошо.
1: Ты что, не хочешь даже спросить, куда и зачем?
2: Да что ты, дорогая? Счастье не спрашивают, откуда оно свалилось.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье, 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.
7: Это

Козак ФМ.

А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу.

0: заявки на Казак FM.
1: Друзья, здравствуйте. Это дневная программа по заявкам. Распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Я вас приветствую. Желаю хорошего дня, прекрасного настроения в нашей компании. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. Напомню, что к этим же цифрам подключен наш Макс. В него пишите, отправляйте ваше сообщение. Главное, не забывайте подписываться и указывать, кого и чем вы приветствуете в программе «Вареночки». Сегодня день рождения у замечательного человека, нашего дорогого коллеги, друга, генерального продюсера телеканала «Кубань-24» Дмитрия Крамаря. Но хочу сказать, что Дмитрий – это добрый, открытый, талантливый профессионал и человек с прекрасным чувством юмора. Он умеет и эфир выстроить, и над любой ситуацией посмеяться, даже в горы уйти, чтобы потом вернуться с новыми идеями. И все, кто с тобой знаком, Дим, я уверен, согласятся с тем, что твой позитив, вот это вот искреннее жизнелюбие, это настоящая батарейка для всех вокруг. Это очень здорово и очень ценно. Принимай добрые и теплые поздравления в твой день рождения от всей команды радиостанции «Казак FM». Мы желаем, чтобы и в работе, и за ее пределами все складывалось легко и ярко, чтобы каждый твой поход в горы был полон впечатлений, крутых видов и историй, которые ты потом вот так же увлекательно будешь рассказывать в нашем эфире. Такой же неиссякаемой тебе энергии, вдохновения, уверенности в своих силах. Пусть все, к чему ты стремишься, обязательно сбывается. Пусть каждый день будет наполнен смыслом и радостью. Оставайся таким же искренним, неугомонным в хорошем смысле этого слова и невероятно классным. Пусть впереди будет еще много крутых вершин и рабочих, и горных. Искренне тебя любим, ценим. Дим, с днем рождения от всей команды «Казак FM».

0: Цветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Профессиональный подход – ключ к успеху вашего бизнеса. Надежные решения для расчетно-кассового обслуживания, гибкие тарифные планы и поддержка опытных специалистов доступны в банке «Кубань-кредит». Развивайте бизнес и уверенно смотрите в будущее вместе с надежным партнером.
3: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КП «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
6: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
7: Звонок у нас раздался из Новодеревянковской. Полина, здравствуйте. Добрый день.
8: Здравствуйте.
7: Слушаем вас.
8: Я хотела бы поздравить бабушку Людмилу с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 70 лет. Хотела пожелать крепкого здоровья, нервов, счастья и всего наилучшего.
7: Пусть так и будет обязательно. Людмила, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. Прекрасный музыкальный привет был обозначен Анной Семенович, Алексей Петрухин. И новинка, которая уже успела полюбиться нашим слушателям. И для вас, дорогая именинница, раздели со мною лето.

0: море лето. С Казак-ФМ. На Казак-ФМ.
1: Мы продолжаем, друзья, 8-928-401-2020, наши цифры и номер телефона, и к этим цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Ростовская область, хутор Григорьевка у нас на связи. Зинаида, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте. Добрый вас. День. Я хочу сегодня поздравить своего сына, да, Алексея, сегодня ему исполняется 45 лет. Я отец, бабушка, братья, племянники. Хотим пожелать ему крепкого здоровья.
1: Я вас, как маму, в первую очередь хочу поприветствовать и поздравить от коллектива нашей радиостанции. Дорогая Зинаида, вам доброго здоровья. Еще много-много лет оставайтесь ангелом-хранителем своего любимого сыночка. Алексей, вам большой привет. С днем рождения, успехов, вот всего того счастливого, нужного, значимого для вас хочется пожелать, и я это сделаю. Пусть каждый день приносит какие-то сюрпризы, какие-то такие значимые для вас вещи, и пусть все получается и складывается именно так, как вы задумали, запланировали.

0: Казак-ФМ.
1: И станица Ирклиевска раздал следующий звонок. Нина Ивановна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, Алеша. Я хочу поздравить сегодня с наступающим днем рождения Нагайкину Настю и пожелать здоровья, благополучия, Божьей благодати ей и всем ее близким. И песенку, Алёш.
1: Да, хорошо, спасибо большое. Обязательно Насте передам ваши приятные поздравления и слова. Спасибо большое, Настюш, с наступающим 19 июля. Анастасия будет отмечать свой день рождения. Ну что, давайте вот этой песней Настю порадуем. Мне кажется, и про нее это тоже.

0: заявки на Казак FM.
1: Продолжается дневная программа по заявкам. Я, Алексей Орлов, приветствую всех, кто настроен на нашу волну. Хорошего дня, чем бы вы ни занимались. И, конечно же, напомню наши цифры. 8-928-401-2020. Набирайте, если хотите дозвониться, либо пишите, потому что к этим цифрам подключен Макс. Главное, не забывайте, пожалуйста, подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы. Наша электронная почта вареник@казак.фм, и также при помощи нашего официального сайта можно отправить свое сообщение в программу по заявкам. Работаем в режиме онлайн, написали, подписались, ну, точнее, для начала перечитали, не забыли ли вы подписаться и указать, кому адресуете свое поздравление, и только после этого отправили. Напомню, что на Казак FM проходит конкурс «Признайся в любви», присылайте свои признания второй половинке в наш Макс 928-401-2020 с пометкой «Любовь». Самые искренние признания прозвучат в эфире, но автор лучшего получит сертификат на проживание в городе-отеле «Бархатные сезоны» 3 дня и 2 ночи. Спонсор город-отель «Бархатные сезоны» — это первая линия Черного моря на федеральной территории Сириус. Высшая категория пляжа и отдых для всей семьи. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха. Футбольные поля, конференц-залы, аквазона, детские спортивные площадки, столовые, магазины, кафе, центр здоровья, салоны красоты и, конечно же, спа. При бронировании на сайте города-отеля промокод «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября. Бархатные сезоны – там, где счастлива ваша семья. Ну, еще напомню, что конкурс продлится до 22 июля. Времени осталось не так уж много. Сообщений много как раз-таки. И очень приятно, каждый читаешь. Вот прям даже сердце начинает биться более активно, потому что очень красивые признания вы присылаете. Так приятно. Наш Макс 928-401-2020. Без устали буду напоминать. Сюда присылайте ваше признание с пометкой «Любовь». Ну, а я же хочу ваши истории поздравительные прямо сейчас зачитать в прямом эфире. Здравствуй, Казак FM, варенички. Сегодня свой юбилейный день рождения отмечают наши любимые доченьки, внученьки Котылевские, Виолетта и Милана из станицы Павловской. Дорогие наши принцессы, милые двойняшки, поздравляем вас с этим чудесным юбилеем, с десятилетием. Вы настоящее чудо. Две яркие звездочки, которые озаряют нашу жизнь своим присутствием. Каждый день с вами наполнен радостью и улыбками. А мы так благодарны судьбе за ваше появление в нашей жизни. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и множества счастливых моментов. Пусть ваши мечты сбываются, а каждый день приносит новые открытия и приключения. Пусть у вас будет много верных друзей, которые поддержат вас на всех жизненных путях. И пусть ваши сердца всегда будут наполнены любовью и добротой. Ваши родители с любовью и нежностью, бабушки и дедушки, семья Ветровых, прабабушка Шура, прабабушка Лариса и прадедушка Ваня Калита подписались под сообщением. Поздравляем вас, Виолеточка, Миланочка, с десятилетием. Счастливой вам жизни и всего самого хорошего. Добрый день, Казак FM. Сегодня наша сестра Федориев Светлана Владимировна из Новодеревянковской празднует свой 30-й юбилейный день рождения. Желаем счастья в личной жизни, большой любви. Поздравляют ее семьи Жук, Гуденко, Сахаровы, Горкун и все-все родные. Казак FM тоже присоединяется. Светлана, от нас тоже большой теплый привет. Принимайте, поздравляем вас. Привет, варенички, пишу вам из станицы Нововладимировская. Зовут меня Анна. Хочу сегодня поздравить свою доченьку Викторию с днем рождения. Доченька, наша любимая, желаем тебе счастья, здоровья, любви, исполнение всех желаний. Вся большая семья Ковалевых подписалась под этим сообщением. Поздравляем вас, Вика, с днем рождения. Хочу поздравить с днем рождения мужа Терешина Романа из хутора Лосева Кавказского района. Счастья, здоровья, мы тебя очень любим, жена и дети. Рома, к Крепко жму вам руку, с днем рождения. Добрый день, передаю привет родным и близким в станицу Ленинградскую и еще всему коллективу спецтранссервис, город Москва, от Олега Ткаченко. Олег, я вас приветствую. Ну что, чуть позже еще вернусь к вашим сообщениям. Давайте прямо сейчас для именинников этот музыкальный привет от радиостанции «Казак-ФМ».

0: Зак.ФМ.
1: Ну и возвращаясь к вашим звонкам, следующий раздался из Черноярковска. Николай Николаевич, здравствуйте, добрый день.
2: Слушаю.
1: Рассказывайте, с чем вы к нам дозвонились.
2: Хочу поздравить своего сына. 18 июля будет день государственного пожарного надзора. Uh-huh. Романихина Дениса Николаевича, капитана, старший пожарного инспектора по Прикубанскому округу, город Краснодар. Uh-huh. Также хочу поздравить тебя. Мне 18 июля будет 63 года. Поздравляю тебя с днем рождения. Uh-huh.
1: Так, сколько поводов. Хорошо, да, песня про офицеров. Вы попросили обязательно, Николай Николаевич, вас с наступающим днем рождения. Ну, конечно, в первую очередь хочется поздравить, потому что вот сейчас мы с вами услышались, и так приятно вас поприветствовать. Пусть и здоровье будет крепким, и гордость за семью, за вот то поколение, которое вы воспитали, а я уверен, что воспитали настоящего мужчину. Денис Николаевич, с наступающим праздником, товарищ офицер. День создания органов государственного пожарного надзора в России именно в этот день, в субботу, 18 июля, будет отмечаться. Вас, Денис, в вашем лице все, кто служит в государственном пожнадзоре, с наступающим праздником. Елена Филатова, очень интересная песня, она так называется, «Офицеры», для вас.

0: часов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Мы продолжаем, друзья. Есть еще время для того, чтобы отправить свой привет или поздравление в программу по заявкам. Добрый день, Варенчики. 11.07 исполнилось 45 лет бракосочетания нашего с мужем Евгением. Надежда Перепелица из Приморско-Ахтарска подписалась под сообщением. Ну, мы вас поздравляем. 45 лет, дорогая Надежда, Евгений. Горько вам! Красивый такой 45-й юбилей вашей семьи. Дай бог всего самого хорошего. Добрый день, Варенечки. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Александра с днем рождения. Это у нас жена Галина и кума Елена подписались. Ну, наверное, хотели пожелать вам крепкого здоровья и сказать, как сильно вас любят. Здравствуйте, Алексей. Хотелось бы поздравить дорогого мужа, вашего тезку Алексея с днем рождения. Благодарю судьбу и Бога за встречу с ним. Я с ним как за каменной стеной. Жена Наталья, Нижегородская область, город Арзамас. Вот это здоровские слова. Вот правильно. Как за каменной стеной. Алексей, дорогого стоят такие признания. Дай вам Бог всего самого хорошего и крепкого здоровья и успеха во всем. И пусть ваша семья всегда будет тем очагом, тем надежным тылом. И пусть дом будет тем местом, куда всегда хочется возвращаться, где хорошо, тепло. Всего самого доброго. Здравствуйте, Казак ФМ. Алексей, поздравьте с днем рождения нашего мужа, папу, сына Олега Бароненко из Станиц-Курчанской, Темрюкский район. Да, с удовольствием поздравляем. Крепкого здоровья тебе, наш родной. Очень любим. Пусть все получается. Он очень часто бывает в дороге, поэтому хочется пожелать ему удачи в пути. Мы всегда тебя ждем. Олег, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. С днем рождения. Пусть и за рулем будет удача, и вообще в жизни всегда она рядышком с вами шагает.

0: привычки на Казак ФМ.
1: Ой, есть у меня два красивых таких юбилея семейных, которыми хочется завершить программу по заявкам, отдельно поприветствовать. Ну, во-первых, Сидоровых, Катю и Диму. Ну, здесь чуть-чуть поменьше юбилей, всего лишь 30 лет. Так вот, семью Сидоровых поздравляют родители. Желают вам еще долгих лет, мира, тепла, гармонии. И чтоб ваши детки вас только радовали. Ну и, конечно же, скорее стать бабушками, бабушкой и дедушками. Ну вот, Екатерина, Дмитрий, мы вас тоже поздравляем. Ну вот, 30 лет сегодня в вашей семье. Здорово, очень красивая, да, действительно, дата. Но есть у меня еще одно поздравление. Так, это у нас... Сейчас, куда убежало сообщение? А, вот. Ковылевские. Татьяна Николаевна и Дмитрий Николаевич. Сегодня 55 лет отмечают такую красивую годовщину совместной жизни. От всей души поздравляем вас с годовщиной свадьбы. Хотим сказать, что гордимся вами. Гордимся вашим умением вместе преодолевать любые трудности. И в этот замечательный день, праздник вашей супружеской пары, мы желаем оказаться в числе долгожителей нашей планеты. Желаем здравствовать и по-прежнему дорожить друг другом. Желаем не тратить минуты жизни на сожаления и горькие обиды. Желаем каждый новый день встречать с бодростью духа, отличным самочувствием, желанием радовать друг друга. И пусть ваш дом всегда остается уютной отрадой души, где так вкусно пахнет булочками и картошкой с компотом. Ух ты как! Да, поздравляем. Ну что, дорогие молодожены, а сегодня вы именно молодожены, мы вас приветствуем и искренне поздравляем от коллектива радиостанции «Казак ФМ». Горько вам и долгих-долгих лет жизни. Так, не очень понимаю, наверное, это к сообщению, да, Надежда из Краснодара? Вы подписались? Ну, давайте, да, наверное, сообщение вы имели в виду. Уважаемые ведущие... Так, хотелось бы поздравить крестных родителей с годовщиной свадьбы. Ну, вот написали бы, кого поздравляем, какая годовщина. Ну, Надежда, давайте уже тогда вечером более подробно распишите. Виктория все зачитает и все, вот как нужно, поприветствует тоже молодожену. Мы сейчас вот от души просто хотим отправить большой привет замечательной паре, с которой, к сожалению, нас не успели познакомиться. Потому что программа по заявкам подходит к завершению. В 20 часов вновь вареньки вернутся в эфир. Я, Алексей Орлов, прощаюсь с вами до завтра. Спасибо за компанию и хорошего дня. Оставайтесь на волне Казак ФМ.

0: и жена на кухне. Муж: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж, будь счастлива. Валера: ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь, не ешь.
1: Шутки, прибаутки.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Бубен — это не просто национальный музыкальный инструмент коряков. Это часть их мира. Каждая семья имеет свой бубен. Чтобы его сделать, надо найти хорошее дерево. Весной срубают березу или ольху, обтесывают с обеих сторон. Получается гладкая пластина. Ее опускают в горячую воду, чтобы стала мягкой, и образуют круг. В нем сверлят несколько отверстий, куда вставляют деревянные гвоздики. На обруч натягивают шкуру и покрывают рыбьим клеем. С внутренней стороны крепят металлические колокольчики. Палочку для бубна делают из китового уса, либо из дерева, обмотанного шкурой оленя. Под громкие звуки бубна шаманы общались с духами, а духи передавали через него свою волю к людям. Бубен — это атрибут, который сопровождает важные события жизни коренных народов Севера — охоту, обряды, игры детей. А еще есть праздник бубна. Отмечают его по настроению. Коряки говорят: «Хочешь петь — пой, играть — играй, хочешь идти на охоту — не откладывай, иди». Со старины так ведется. А петь, играть, танцевать мы любим. Вот так и праздник бубна. Можно днем, вечером, утром, в любое время года, когда хочешь. Гости могут приходить со своими бубнами, будет еще веселей. Вот такой он, бубен. Радость, праздник, суть, душа корякского народа.
2: Море лето. Сказать.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Вот я вот эти вот приметы иногда не понимаю. Слышали, да, вот говорят, что видеть невесту до свадьбы в свадебном платье – это дурная примета. Не, я считаю, что дурная примета – это за день до свадьбы увидеть в свадебном платье жениха.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: добрые соседи.
1: Прошлого не знающий настоящему цены не поймет, гласит мудрая поговорка адыгов, наших ближайших соседей. Сказать, сколько их живет на Кубани точно, почти невозможно. Ведь сегодня Республика Адыгея располагается внутри Краснодарского края. И между нашими регионами нет никаких границ. Есть только давние добрососедские отношения. Без адыгейского сыра и адыгейской соли кубанским хозяйкам сложно представить современную кулинарию. Ко всем этим дарам мы относимся с любовью и уважением. Так же, как относятся к ней сами адыги. У этого народа отношение к пище никогда не было легкомысленным. Оно носило глубокий сакральный смысл. Еще совсем недавно, в прошлом веке, совместное застолье имело чуть ли не ритуальный, магический смысл. Любая пища считалась Божьей благодатью. Наступать на нее или садиться категорически запрещалось. А уж выбрасывать на пол или на землю и говорить о пище пренебрежительно и вовсе было преступлением. Клятва пищи считалась нерушимой, не менее серьезной, чем клятва на Коране. И до сих пор среди верующих адыгов бытует мнение, что священную книгу может оскорбить любая вещь, положенная на нее, кроме хлеба. Все это распространялось и на накрытый стол. К столу нельзя поворачиваться спиной, запрещается временно покидать его всем одновременно. Если сотрапезники поднимаются, чтобы выпить стоя, то один из них, обычно старший, остается на месте, отдавая дань уважения столу и пище. Единственной ситуацией, когда не нужно вставать перед вошедшим в комнату старшим человеком, была ситуация всеобщего застолья, так как, согласно адыгской поговорке, стол старше всех. Добрый

0: все будет good.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут с желанием идти на работу, чтобы отдохнуть там от семейных дел и детей. Это для наших соседей 300 рублей за капучино не жалко, а 400 рублей за банку кофе дорого. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, мне кажется, я научился предсказывать будущее.
1: Ну, предскажи мне, Русланчик.
0: В следующем году у тебя появятся седые волосы.
1: А ты уверен?
0: На 100%. У тебя же сын в первый класс идет. 100% появится, по себе знаю.
1: Ну, вот что ты вот напоминаешь?

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.
2: Шутки, прибаутки.

0: А ви бачили, що це?
1: Что на кубанской балачке означает слово «жежель»? Мы спросили у прохожих, и вот что нам ответили.
0: Ты бач, як оно!
2: Это ли пчелиный муж? Жужель какой-то там, наверное, вот он, шершень.
3: Может, заведение, где кушают?
4: Я думаю, что это орудие, острое орудие, которым сражаются или для готовки используются.
2: Ну, я думаю, что это оса. Жижи.
3: Как бы палочка, которая показывает путь, направление.
1: Мало кто сейчас знает и помнит слово, когда-то обозначающее привязь для скота и лошади. Жижель представлял собой длинную и прочную веревку или ремень. Вот это так.
0: Море лето. Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Мужики, внимание, ща будет полезный совет. Значит, смотрите, если ваши глаза закрыли чьи-то мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь, а сзади послышалось «Угадай, кто?», в любом случае отвечайте «Серега, ты что ли?». Вот поверьте, так будет лучше. Ну, проверено.
0: Для соседа. Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.
1: Шутки, прибаутки. Когда...

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришла проверка на стройку. Ну и проверяющий спрашивает: скажите, пожалуйста, а сколько человек у вас тут работает?
2: Ну, с бригадиром примерно 10.
1: Ага, а без бригадира?
2: А без бригадира вообще никто не работает.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Родина там, где дом. Так говорят наши соседи езиды. В России они впервые появились около 200 лет назад. Тогда Османская империя принуждала езидов к принятию ислама, и бегство в Россию для многих стало единственным способом сохранения свободы и жизни. Прибежище езиды нашли в Закавказье, в Грузии и Армении. И оттуда расселились по всей территории бывшего Советского Союза, сохранив многовековые верования и обычаи своих предков. Согласно преданию, езиды первыми из всех народов признали единого всемогущего Бога-Творца. Он сотворил Вселенную и семь божеств, придав им полномочия для решения всех земных проблем. У каждого из них имеется на небесах свое место, одна из планет, а в календаре именной день недели. Для современного езида главное в этой семерке солнце, как божье святилище, что дает жизнь всему на земле, и верховный ангел Малаки Таус, повелитель судеб, приносящий людям предначертание Всевышнего. Планета Верховного Ангела – утренняя звезда Меркурий. Его день – среда. Его ритуальное изображение – райская птица павлин. В конце зимы, когда россияне пекут блины и отмечают Масленицу, у езидов свой национальный религиозный праздник. Дату высчитывают по восточному календарю, и она всегда попадает на первый четверг месяца Сбат, то есть февраля. Этот день называют праздником святого Хидр-Наби, покровителя влюбленных сердец, спутников и всех добрых намерений. За три дня до праздника езиды смиряют душу строгим постом. Обычай запрещает им не только пить и есть, но и заниматься стиркой и генеральной уборкой. Все эти три дня посвящены молитвам и умиротворению. Молятся езиды о том же, о чем и тысячелетия назад. О чем же эта молитва? Например, если в молитве езид просит Бога, чтобы сын вернулся живым с чужбины или с войны, то сперва он попросит, чтобы живыми и здоровыми возвратились сыновья отцов и матерей 72 народов, и только потом его собственный сын. И 72 – это не какая-то мифическая цифра. По мнению езидов, именно столько народов населяло их многострадальную историческую родину в нынешних границах Ирака – северное междуречье Тигра и Евфрата. Если вы заглянете в эти дни в гости к соседу езиду, то с порога почувствуете приближение празднества. Хозяйки украшают квартиры и дома к празднику, месят тесто для домашнего хлеба и готовят еду для раздачи страждущим. Сами они будут есть только после захода солнца. Накрыв стол к ужину и в течение всего постного дня угощают соседи. Двери в канун праздника гостеприимно открыты для всех, кто не таит зла за душой. И в гости к езиду можно зайти без всяких приглашений. Считается, чем больше гостей в этот день, тем удачнее будет год для хозяина и его семьи. Есть и еще одна красивая традиция, связанная с праздником Айд-Хидр-Наби. Накануне специально для молодежи хозяйка дома печет соленое печенье. Говорят, если съесть его половинку на ночь, не запивая водой, а оставшуюся положить под подушку, то ночью непременно приснится суженый или суженая. И свою половинку вы очень скоро встретите в реальной жизни. Что же делать, если суженый не приснится? А значит, время еще не пришло, и нужно подождать до следующего праздника Айд-Хидр-Наби.

0: могут понять, какая ягода съедобная, а какая ядовитая, только на вкус. Это наши соседи привозят нам кабачки с дачи не потому, что мы их просили, а потому что мы их соседи. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Вам

0: Петрович, а ты чем снег на участке чистишь? Лопатой или снегоуборочной машиной?
1: Я, Русланчик, пошел дальше. Чищу сыном. Рекомендую. Качественно и, главное, незатратно, понимаешь?
0: Вот молодец.

0: Жена говорит мужу: и что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим? А что? Что-что? Мусор вынеси! Господи! Ну только присел! А что ты до этого делал? Что-что? Лежал!
1: Шутки, прибаутки! В дороге радио настрой! И по пути Казак-ФМ с тобой! Казак-ФМ!

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем верблюду горб?
3: Нина, это его приспособление к жизни в пустыне. Верблюд вообще очень интересное существо. Он может целую неделю не есть и не пить. Из-за этого иногда теряет до четверти массы тела. Это если воды вокруг нет. Но когда верблюд находит водоем, то может выпить до 100 литров воды за раз, столько же, сколько в половине ванны. Когда у него начинается жажда, он с большой осторожностью расходует воду. Мало писает, не потеет и даже научился собирать влагу, которая при дыхании выделяется из ноздрей, в особую складку, откуда она попадает в рот.
0: Так а в горбу у него что? Прямо склад для запасной воды?
3: Нет, у верблюда в горбу вовсе не вода, а жир – запас питательных веществ. При разложении жира из него может образоваться вода и энергия, которую мы обычно добываем из пищи.
0: А второй горб? Бывает у самых запасливых верблюдов?
3: Нет, Нина. Одногорбые и двугорбые верблюды – это два разных вида животных из семейства верблюдовые. Одногорбый верблюд называется дромадер, он родом из Африки. А в Азии живет двугорбый верблюд бактриан. К семейству верблюдовых еще принадлежат ламы и альпаки. Горбов у них нет, зато, как и у всех верблюдов, верхняя губа разделена надвое, чтобы удобнее было есть колючки.
0: Так, зачем верблюду горб? Понятно. А зачем тебе такое пузо?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушайте, вот может объяснит мне кто-нибудь, а? Вот не понимаю я одну вещь, ну хоть убей не понимаю. Почему, когда у жены на лице полтонны косметики, ну полтонны, в три слоя штукатурка, тогда считается, что это ничего страшного, это нормально. А когда у меня, у мужчины, на щеке маленький кусочек помады, так это все, это трагедия, это надо убивать и развод. Ну что это такое, я не понимаю.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Петрович,
1: да.
0: Как тебе этот новый сосед из 56-й квартиры?
1: Русланчик, пока я понял одно. По утрам он любит кофе с молотком.
0: С молоком, ты хотел сказать?
1: Нет, Русланчик, именно с молотком. Пойду ему дрель.

0: станции. 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи не ходят в бассейн, потому что там грязно, но беззаботно купаются в пруду. Это наши соседи так часто кладут деньги под матрас, что тот научился начислять процент. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А что, по твоему мнению, более обидно? Когда сын похож больше на жену, чем на тебя? Или когда дочь одно лицо с женой?
1: Ой, обидно, когда у детей характер один в один, как у тещи. Остальное все терпимо, Русланчик.
0: Ну и на соседа главное, чтоб похож не был.
1: А это точно.

0: мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка! Мужики, живите!
1: Шутки!

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а как самолеты взлетают? Они же крыльями махать не умеют.
3: Да, не умеют. Именно поэтому, чтобы взлететь, самолету нужно хорошенько разогнаться. В этом ему помогают двигатели, похожие на автомобильные, только гораздо мощнее. А поднимают в воздух самолет крылья. Они у самолета в особой форме, покатые с наклоном вниз. Когда самолет ускоряется по взлетной полосе, потоки воздуха обтекают его крылья сверху и снизу, и воздух давит на крыло снизу больше, чем сверху. Это принято называть подъемной силой. Именно она как бы выталкивает крыло вверх, и самолет взлетает.
0: А почему за самолетами в небе белые следы остаются?
3: Из двигателей самолета вырываются струи горячего пара и газов от отработанного топлива. На большой высоте воздух холодный, поэтому пар охлаждается и превращается в капельки воды. Из них и образуются белые следы от самолета.
0: А какого размера самый большой самолет? Как наш дом?
3: Нет, гораздо больше. Если говорить о вместимости, то самый большой пассажирский самолет А-380 перевозит 850 человек, а самый длинный и тяжелый в мире самолет, грузовой Ан-255, длиной 84 метра, как 5 наших домов примерно. Он весит при взлете до 640 тонн, как 90 слонов.
0: Интересно, а если бы у слонов были крылья, они бы ими махали, как птицы, или разгонялись, как самолеты?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А кем у тебя жена работает?
2: Она у меня работает переводчицей.
1: Ух ты, а где?
2: В магазине.
1: В смысле, переводчица в магазине? Что она там делает?
2: Деньги переводит мои, падла.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Люба, братцы, 104.9 FM

Чувство дрожит, трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Симпт – народный осетинский танец. Его участники становятся в ряд, мужчины берут под руки женщин. Танцующие то сходятся в круг, то выстраиваются в шеренгу, расходятся волнами и попарно. Так показывают движение солнца в бесконечности. Кроме философии, в танце много чувств, хотя на первый взгляд и не скажешь. Дело в том, что симпт — единственный осетинский танец, во время которого мужчине было позволено брать под руку свою партнершу. А если она передавала ему платочек, то значит соглашалась выйти замуж. Правда, передать платочек надо было еще умудриться, ведь в костюмах очень длинные рукава, чтобы голыми руками танцоры друг друга не касались. Сегодня симпт исполняют на свадьбах, на выпускных вечерах, в школах, в детских садах, во дворах и на сценах, на площадях и на альпийских лугах. Этот танец – древний живой язык, на котором говорит душа осетинского народа.
2: Море лето с Казак-ФМ.

0: лето с Казак-ФМ.
1: Чистушка для казака от Натальи Кузнецовой из села Глафировка.
2: Кум вареников наелся, был отменный аппетит. Утром двери открываю, с чемоданами стоит.
1: Реклама на Казак-ФМ.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
6: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
7: Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
10: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

друзья, вечерний выпуск «Вареничков» на Казак-ФМ в эфире. Меня зовут Виктория Никитюк. Жду ваших звонков и ваших записок в Макс или на вареник @казак.фм. Звоните, пишите +7 928 401 2020. И этот вечер, уверенно, проведем тепло, уютно в общении с вами. Друзья, +7 928 401 2020. Сегодня на календаре день вкусной еды. Напомню, что сегодня 16 июля. Вкусненько покушать все любят, даже мой попугайчик всегда говорит, Тоша любит вкусно кушать. Я говорю, интересно, это кто же любит невкусно кушать? Все любят вкусненько покушать. Поэтому пишите, что у вас сегодня на ужин, что вы предпочитаете, какое у вас фирменное блюдо. Очень даже можем об этом с вами сегодня поговорить. Я начну с поздравления для дорогого нашего друга, уважаемого друга радиостанции, для вас, Вячеслав Александрович Легкодух. Это полномочный представитель главы администрации Краснодарского края по взаимодействию с крестьянскими фермерскими хозяйствами. Сегодня, Вячеслав Александрович, от всего коллектива радиостанции поздравляю вас с вашим днем рождения. Сердечно хотим пожелать, чтобы каждый ваш год складывался как идеальный

проект. Пусть будет четкий план действий, цели вдохновляют и будут блестящими результаты. Пусть энергии хватает на все вами задуманное. Пусть здоровье будет крепким и позволяет наслаждаться каждым мгновением. Пусть в душе царят уют и гармония. Пусть ваши близкие всегда будут здоровы, счастливы. Друзья дарят вам тепло общения, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы. Мы желаем вам процветания и стабильности всегда. С днем рождения! Для вас эта песня от Kazakh FM.

0: Казак ФМ.
1: Вы же знаете, что когда казаки видели, как горцы джигиты танцуют, слышали «асса, асса», им казалось, что они говорят «ойся, ойся», и поэтому они братьев называли «ойся, ойся». Ну что, если кто-то не слышал, чтобы вы знали. Оренбург первый в перекличке Оренбург. Машу рукой, Оренбург, с вами написала Наталья Ткачук. Добрый вечер. И вам, Наталья, доброго вечера. Зонтовский, веточка сакуры. Наш дорогой Кузьмич, что у вас на ужин, напишите, какие блюда любите. И всех приглашаем к нашей беседе. А у нас Ольгинская на связи. И Ольга Алексеевна оттуда дозвонилась. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Это Ольгинская, да. Я хочу передать большой привет Виктории Никитюк.
1: Ну и спасибо.
2: Да.
1: В связи с чем
2: это? Надеюсь, вы нас помните по Тамане.
1: Так, да, Ольга Алексеевна, помню.
2: Большой привет вам, любви, уважения. Мы вас очень уважаем и, как говорится...
1: С любимым рядом все в порядке?
2: Да. И также всей Ольгинской, нашим деточкам, мужу Александру большой-большой горячий привет. И всем-всем родным и близким. Спасибо.
1: Ой, спасибо, Ольга Алексеевна. Вспомнила, на Тамане Казак ФМ участвовали мы в празднике. И подходит ко мне такая пара. Знаете, такие среднего роста, друг другу очень подходит. Такая парочка, как, знаете, как статуэтка слеплена. Она такая деловая кнопочка, он рядом. И говорят, Виктория, так хотели сфотографироваться, так хотели познакомиться. Ольга и Александр, счастье большого, за любовь благодарю. Вот только пришла с интервью с радио «Маяк», это уже не секрет, Катя Полукарова рассказала. Говорила я там и о наших проектах, о своих программах авторских, и, конечно, говорила о нашем уникальнейшем радиослушателе, который с тобой и перекликнется, и душевные слова скажет всей радиостанции, тебе, ведущему, любимому, и песню-то закажет, и помнит дни рождения, и в проектах активно участвует. Вы лучшие. За песню, Олечка, спасибо.

0: Казак ФМ.
1: Прозвучала песня в рекламном блоке Ларисы Черниковой «Вспоминать и не надо». Знаете, частенько застаю свою красавицу 17-летнюю за эстрадой 80-х-90-х годов. И она говорит, очень нравится. И вот сейчас Ларису Черникову послушала, думаю, господи, как мы это все любили. Это такой экскурс немножечко, как будто заглянули в прошлое. Добрый вечер, Казак ФМ. Хочу поздравить с днем рождения мужа Романа Терешина из хутора Лосева Кавказского района. Счастья, Роман, вам здоровья. Жена, сестра и дети пишут, что очень-очень вас любят. Поздравляем. Наталья Ткачук вчера обещала показать мне свою в Оренбурге дачу. Ой, как красиво, все ухожено, молодцы. Сказка просто настоящая. И пишет, обычный рыбный день, четверг, жареные караси. Ох, у многих сейчас слюнки потекли. Казак ФМ, хочу поздравить с юбилеем Виктора Михайловича Карася из села Шедок Мостовского района. Настоящий казак, честный, энергичный, веселый, добрый, справедливый. Желаю жизни долгих светлых лет, любви и уважения от близких и односельчан. Чтобы вился под фуражкой чуб, по-прежнему густой, и таким же оставался на столетний юбилей. С уважением, Инна Юрьевна из Краснодара. Ой, получится, Инна, да, вообще по песням, конечно, нужно дозваниваться для того, чтобы прозвучала песня для того, кого вы поздравляете. Ну и еще прошу вас поздравить. У нас одна подруга, Алена Лапунова. Она с нами тоже дружит долго. Она нас подстригает, бровки нам делает. Хочется поздравить. Оленька, пожелать всего самого наилучшего. Так, подружки, то же самое могу сказать. А что вы пишете? Добрый вечер, Виктория Никитюк и вся ваша команда Казак ФМ. Здравствуйте. Хочу поздравить куму с днем рождения. Пожелать всего самого хорошего. Самое главное в этой жизни – крепкого здоровья, счастья, успехов и процветания. Я знаю ее много лет. Мы с ней дружим 22 года. Она еще и крестная нашего замечательного сыночка Данила. Моя Оленька всегда придет в трудную минуту и в хорошую тоже поможет. Ну, от души Оленьку вашу поздравляем. Екатерина Лазаренко из станицы Саратовская. Горячий ключ. Привет! Я знаю, что в вашей компании там сегодня тепло, весело и хорошо. Нелли Алексеевна из Динской. Здравствуйте! Ах, как жаль. Нелли Алексеевна, я думаю, что вы к нам вернетесь. Я не буду ставить песню, о которой вы попросили, потому что уверена, что вы непременно перезвоните. Со связью такое бывает. Нелли Алексеевна, главное, ни в коем случае сейчас не огорчайтесь, не расстраивайтесь, все будет хорошо. Дозванивайтесь. +7 928 401 2020. От Татьяны Ивановны Ломбарской из Краснодара в сегодняшний эфир поздравления с днем рождения для одноклассницы и школьной подружки из Германии, город Фульда. Так, Котлеровой Василенко Лидии, привет. Пусть этот день станет для тебя началом еще одного замечательного года, напоминающего, наполненного счастливыми событиями, добрыми встречами и приятными новостями. Пусть твоя жизнь напоминает любимый сериал, где каждый сезон лучше предыдущего и финал будет счастливым. Пусть в душе будет весна, в глазах сияет радость, а в сердце поселится спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Будь самой любимой и по-настоящему счастливой. Пусть рядом будут всегда надежные друзья, поддержка близких, которые всегда придут на помощь. Крепкого здоровья, счастья, мира, удачи, спокойствия и долгих-долгих тебе лет. Твоя школьная подружка Татьяна из Краснодара. Ну что же, для вас. В бывший город ГДР Фульда, в Германию, Лидия Котлерова-Василенко, это песня от вашей подружки из Краснодара. Анатолий, за привет спасибо. Татьяна и Анатолий, будьте счастливы.

0: Хохотки на Казак ФМ.
1: Не могу не похохотать. Веточка Сакуры, молодец, доложила. У Веточки Сакуры на ужин немножко каши пшенки и кусочек курятины. Между прочим, когда я спрашивала, думаю, ну точно, там диета как птичка кушает. А сама худенькая Света. А у Кузьмича крошка. Все знает про всех. А песни 90-х это самые лучшие. И дискотеки были замечательные. Шпильки. Все за душу трогает от воспоминаний. Правда. Друзья, так много заказов на песни. Ну, давайте сначала дозвонившиеся. Если получится, обязательно всем сделаю приятное. Анжела из села Еленовская. Здравствуйте.
2: Здравствуй, Вика. Я хочу поздравить Светлану Сакуры. Желать крепкого здоровья и приятного аппетита с обширкой. Крепкое здоровье иметь. И никогда в жизни не болеть.
1: Вот мне кажется, Анжела, если бы вы сейчас рядом с Веточкой Сакуры были, вы бы не дали ей кусочек курицы и ложку пшенки съесть. Вы, наверное, бы ее от души накормили.
2: От души, Вика, я не только за пшенку. Я котлетами, макаронами. Что здесь?
1: День вкусной еды на Казак ФМ сегодня отмечаем. Вареничко. Светлана слышала? Ой, с Анжелой опасненько. Котлетами с макаронами. Анжела попросила поднять всем настроение. Слышала, что отдыхающие заказывают песню. Накануне заказывали про мужиков Нина Марченко. Ну, нравится вам эта песня? Слушайте.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Друзья, наш телефон +7 928 401 2020. Звоните, пишите в Макс, если удобно. А это удобно, вижу по сообщениям. +7 928 наш Макс 401 2020. Еще удобнее, если вареник собачка казак.фм электронный адрес, пожалуйста. Сергей Геннадьевич Редько пишет: привет, варенички, давно вас слушаю. Этот привет из Армавира, и вам привет. Хочу пожелать радиостанции Казак.фм успеха. Ваша передача просто кайф какой-то. Заставляет радоваться жизни. Песни классные. По возможности Стаса Михайлова бы за женщин всех. Хорошо, если получится. А в теме я сегодня: за столом фаршированный перчик, арбуз и какао. О, какой интересный у вас набор, дорогой Сергей Геннадьевич. И вы пишете: классная песня про мужиков. Да все ради вас. Лишь бы поднимала вам настроение наша программа. Вот мы три подружки, фотографии красавицы. Катя, Лена и Ольга. Но в горячий ключ летит. Спасибо за песню про подругу. Это Татьяна Ивановна попросила. Ну, хорошо. Подружки, я думаю, вам с нами хорошо. Даже если песню не получится включить, то все равно у нас очень хорошие заказы идут сейчас. И вот, например, Николай из Кирпильской с нами. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Слушаем.
3: Дочку хочу поздравить. Сегодня ей 10 лет. Маргарита, принцессочка моя. Вот. Всего хорошего и пожелать. Здоровья, не знаю, пятерок побольше. Родители слушаться. Ну, в принципе.
2: А вы сказали, Николай, что завтра у супруги?
3: Да. Ну, заранее как бы не принято.
2: Не, а мы с наступающим, можно так.
3: С наступающим, да. Любимая, дорогая жена, с наступающим днем рождения.
2: Николай, как зовут ее?
3: Анастасия.
2: Ах, как зовут? Маргарита, Анастасия. Ну что, Николай, красивые имена, красивая женщина. Уверена, что у Николая с Анастасией раскрасивейшая, просто прекраснейшая доченька. Маргаритка, Маргаритка, с днем рождения вас и от радиостанции Казак-ФМ, и от папы, и от мамы, и от всех друзей. Уверена, очень красивая песня прозвучит. Дмитрий Герасимов споет «Моя жена и наша дочь», а я огромный привет от Светланы Веточки Сакуры передам Анжеле, и она пишет: супер женщина, заставила посмеяться. Спасибо за пожелание, Анжела, все взаимно. Ну что, Маргарита, песня красивая для вашей семьи.

0: море лето. С Казак-ФМ. Вареники. Вареники. На Казак-ФМ.
1: Николай, какую песню выбрал? Тут до слез. У жены, наверное, у вас прослезились. Я уж про доченьку не знаю, но про родителей точно. Знаете, вчера у меня состоялся разговор с подружкой из Иркутска, с которой учились в институте. Ну, что как-то зашел разговор, как все начиналось, почему так. Говорю, да не попали мы бы с тобой в этот район. И она-то не вышла замуж в Иркутске, а я вышла. Я говорю, и все по-другому бы было, как она вспыхнула. Говорит, да что ты говоришь? Посмотри, у тебя видка какая. Вот гены же это кровь не вода. Говорит, ты что, вообще никогда так не говори. Поэтому я сейчас думаю. Пришло мне на ум. Если вы поссорились со своей второй половинкой, посмотрите на ваших замечательнейших деток и подумайте, а с кем бы у меня еще такие красивые, хорошие наши вот эти вот плоды любви были. Прошу вас сказать спасибо, Павел. Ну, от вас скажу, да. Моему водителю, другу, за то, что он отвез меня на 70-летие мамы в Ростов и сейчас везет в Минводы. Ой, какая благодарность. Ну, написал бы имя уже, Паш. Надо было написать, мы бы сейчас вашего друга почествовали. Дорогого стоят такие друзья. Я с вами полностью согласна. Попросил. Ну вот, а для чего тогда друг? Дружба — это круглосуточно, правда? Для этого они и нужны, наши друзья. Другое дело, когда мы стесняемся, да, обратиться лишний раз. Это совсем другое. Но, говорят, по-настоящему друг чувствует, что тебе нужно, и сам может первым сказать. Нина Ивановна из Ирклиевской, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория Валерьевна. Я Стрюкнина Ивановна, живу в станице Ирклиевской, 83-й год.
1: Так, да.
2: 80... Я хочу услышать, очень хочу, Афину с песней.
1: Сильная женщина, Нина Ивановна, простите уже, вот эти вот какие-то непонятные человечки со связью играются. Сильная женщина для всех вас, сильные женщины. И для вас, Нина Ивановна, живите долго и будьте здоровы. И хорошего настроения на волне радио Казак-ФМ. Звоните, еще один звонок приму, +7 928 401 2020. Это Варенички, добрый вечер.
2: Добрый вечер.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, будем завершать эту программу с Татьяной Андреевной из Приморско-Ахтарска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Вика. Добрый вечер. Хочу поздравить свою подругу. Она сегодня отмечает день рождения. Воронько Валентина. Пожелайте здоровья, семейного благополучия, ну и мирного неба над головой, всего нам хорошего. Ну и с прошедшим днем рождения у меня подруга, соседка отмечала, Булан Людмила. В общем, своих девочек я поздравляю с днем рождения. Ну, здоровья, счастья, как всегда мы и будем всегда хорошими и...
1: Да, веселыми, красивыми будьте еще долгие годы. Друзья, вы лучшие, водителя друга зовут Виталик, написал Павел. Виталик, привет вам и спасибо за настоящую дружбу. Девчонкам в горячий ключ эту песню тоже подарим от Татьяны Андреевны. Николай Басков, день рождения. Я, Виктория Никитюк, прощаюсь до пятницы. Напомню, сваха завтра в 17:30, а варенички по расписанию в 12 и в 20. Пока-пока, люблю, целую.

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

0: здорово, что ли, Вася?
1: Море лето с Казак ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата. На Казак ФМ сказочное время.
1: Казак ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских».
2: Сергей Левин. Дружная сказка. Теплым мартовским днем полз молодой ужик Хлястик по делам. Вокруг красота. Ручейки прозрачные журчат, солнышко золотыми лучами греет, листики изумрудные на деревьях шелестят. Настроение прекрасное. А навстречу ужу ежик бежит. Знакомый наш Колючкой зовут.
3: «Привет, ужик. Ты Шоколенка случайно не видал?»
4: «Нет, да и не очень хочу. Он мной позавтракать может, а у меня на сегодня другие планы были», —
2: отвечает Хлястик.
3: «Это да, может. Особенно, когда голодный. Но если вдруг Шоколёшку встретишь, и он тебя не съест, передай, что его друг ищет. Я его уже 2 дня найти не могу».
2: И потопал дальше. Уж тоже свой путь продолжил. Видит, зайчонок прыгает. Веселый такой, жизнерадостный, весной наслаждается.
5: «Здравствуй, ужик! Гуляешь? Молодец! Это правильно! Слушай, а тебе утром белка не попадалась?»
4: «Не видел я никого, кроме ежа», —
2: объясняет Хлястик.
5: «Если рыжуху встретишь, скажи, что живчик ее разыскивает. Погулять хочет вместе, в прятки поиграть».
2: И поскакал дальше. И ужик тоже пополз. А неподалеку, по листве прошлогодней, кто-то ступает аккуратно, неслышно почти. Повернулся Хлястик и глазами с рысью встретился.
4: «О, брысь, это ты!»
2: Знал, что как пища он этой хищнице неинтересен, маловат.
4: «Давненько ты в наши края не заглядывал».
6: «Это я Леонардо ищу. Видел его?»
4: «Нет».
2: Хотел пожать плечами уж, но вспомнил, что плеч у него нет.
4: «Странный денек, брысь. Все всех разыскивают».
6: «А разве ты не знаешь, что сейчас за день?»
2: Улыбнулась рысь.
6: «День друзей. Праздник такой. Кот Кузя его придумал. Ладно, пойду я дальше, а то, может быть, леопард сам меня ищет. Тоже поздравить хочет».
2: Проводил Хлястик брысь взглядом и загрустил. У всех друзья, а он один. Ползет, и не радует его больше ни солнце, ни тепло, ни красота вокруг. Так задумался, запечалился ужик, что не заметил, как лбом во что-то твердое уперся. Видит, камень перед ним. А ведь вчера еще на этой тропинке его точно не было.
4: «Ай, и откуда ты, каменюка, взялась?» —
2: проворчал уж. И внезапно услышал в ответ:
3: «Вовсе я не каменюка, черепашка я, фиалкой зовут».
2: Присмотрелся Хлястик. И правда не камень это, а панцирь черепаший. И смотрит из него на ужика добрые глаза. Растерялся он, черепаху первый раз в жизни встретил. А потом обрадовался.
4: «Фиалка, а фиалка, а ты знаешь, какой сегодня день?»
3: «Не знаю. День как день. Хороший», —
2: мудро сказала черепашка.
4: «Сегодня день друзей», —
2: торжественно произнес уж и нерешительно добавил:
4: «А ты случайно не хочешь стать моим другом?»
2: С спрашивает, а сам волнуется, дрожит даже. Но зря он так переживал.
3: Конечно, хочу. Давай вместе гулять.
2: И отправились они на прогулку по лесу. Ужик неторопливо полз, а черепашка топала рядом. И болтали они обо всем на свете. А по пути им встретились и еж с шоколенком, и зайчонок с белочкой, и рысь с леопардом. Все друг дружку нашли. День друзей все-таки. Славный праздник. А на этом все. Доброй ночи, маленькие казачата!

0: Казак ФМ, когда душа поет.
1: Казак ФМ.
2: Здравы будем, казаки. Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни.

0: Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра.
1: Извинись.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Разговор двух старых друзей.
2: Слушай, ты представляешь, возвращаюсь я ночью домой с командировки, а у меня жена изменяет мне с каким-то мужиком.
3: Ну вот, дожили. С каким-то мужиком. Давай уже закадычных друзей в лицо узнавать не будем, да?
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: По пути с Казак-ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет

Козак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

0: Когда душа поет. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц